Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 22-27 градусов тепла. В Витебске днем ожидается 23-25 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Let's get the party started.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 22-27 градусов тепла. В Витебске днем ожидается 23-25 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 22-27 градусов тепла. В Витебске днем ожидается 23-25 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 22-27 градусов тепла. В Витебске днем ожидается 23-25 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 22-27 градусов тепла. В Витебске днем ожидается 23-25 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 7 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Накануне стартовал 13-й форум регионов Беларуси и России. Он объединил масштабную деловую программу, знаковые встречи на высшем уровне и памятные мероприятия. Представители государства и бизнеса, флагманы и небольшие компании, чей потенциал гораздо шире локального производства, обсудили точки сотрудничества и представили свои разработки. Частью богатой союзной программы стала выставка-ярмарка, в которой приняли участие более 160 компаний от Бреста до Владивостока. К слову, выставка не просто демонстрация достижений, а возможность оценить товар и заключить контракты прямо на местах.
0: В мире.
1: Управление по контролю за Персидским заливом Ирана заявило, что не может гарантировать безопасность тем судам, которые будут следовать за пределами установленных Тегераном маршрутов. Тегеране отметили, что вся ответственность за последствия движения вне установленных маршрутов будет лежать на владельцах судов, капитанах или операторах. Чрезвычайное положение введено в Венесуэле после мощнейшего землетрясения. Разрушены сотни домов, повреждены гостиницы, школы, аэропорты и транспортные узлы. Число погибших приблизилось к 200. Тысячи пострадали или пропали без вести. По оценкам экспертов, реальное число жертв может превысить 10 тысяч человек. Многие до сих пор остаются под завалами. Сведений о пострадавших белорусах пока не поступало, сообщили в МИД Беларуси.
0: Без политики.
1: В Лондоне на аукционе продали красную женщину с петухом Марк Шагала за 800 тысяч долларов. Торги организовал аукционный дом Сотбис. «Красная женщина с петухом» была написана художником в 1970 году. В центре композиции летящая или парящая женская фигура в красном одеянии в окружении фантастических животных. Петух, часто изображаемый Шагалом, символизирует свет, солнце и является альтер-эго художника, а женщина олицетворяет его вечную музу. Также с молотка ушли работы Пикассо, Клода Мане, Ван Гога, Матисса, Тулуз-Лотрека и Модильяне. Все они находились в коллекции, принадлежащей одному человеку. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 74-22».

0: Салон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха сегодня составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Ой, здравствуйте всех с пятницей. Кто у нас с вами на волне Радио Витебск? Кто с нами, тот молодец. Кто не с нами, тот еще, возможно, не проснулся. А
1: постараемся
0: возможно, просто
1: разбудить.
0: Еще собирается. Да.
1: Почему бы и нет? И, между прочим, друзья, давайте будем вспоминать, какой же еще замечательный сегодня день, кроме того, что сегодня пятница. Ну, во-первых, уверена, что ЗАГСы сегодня будут забиты, потому что долгожданная дата. Вот она наступила. 26.06.26. Поэтому
0: и
1: всех,
0: пятница еще.
1: Да, всех, кто сегодня отмечает замечательный свой праздник личный, мы поздравляем определенно, но еще и поздравляем определенно всех жителей города Витебска, потому что сегодня наш любимый город отмечает как раз-таки свой день рождения, день города Витебска. Поэтому, друзья, всех с праздником!
0: Ну что ж за волшебство сегодня такое с самого утра, и магия чисел, и праздники, и прекрасные, невероятные события. Поэтому, друзья, уверен, что эта пятница наполнится просто невероятным количеством позитива, ну а мы начнем его добавлять в вашу жизнь с утра пораньше. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это «Раз будет шоу». Погнали!
2: Ты слушаешь «Раз будет шоу». Генеральный партнер «Раз будет шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм. Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Гороскоп.
1: Пятницу он плохим быть и не может, потому что астрологи, во-первых, нам обещают действительно сегодня какой-то суперпродуктивный день, суперпозитивный день. Ну, а вот что касается конкретных знаков зодиака, тут есть вопрос, потому что вот ты, например, Влад, сегодня импровизируешь, а я путешествую. Вот так вот складывается
2: пока
1: что.
2: Это получается, я для тебя наимпровизирую путешествие. Вот, смотри.
1: Давай.
2: В принципе, исполнится то, исполнится. Каким способом, это уже задачка энного количества.
1: Ну, слушай,
2: да?
1: Я планировать люблю, поэтому давай я спланирую
2: вот
1: путешествие,
2: что. Я предлагаю сегодня гороскоп вообще не читать, потому что, ну что, сегодня такие замечательные цифры и даты, и вообще и праздники, и чего только угодно. Ну ладно, так и быть, мы чуть-чуть совершенно, вот буквально по несколько строчек для каждого. Начнем с Овнов. Сегодня Овнам стоит взять паузу в делах. Все пойдет замечательно. Лучше отказаться от задач рабочих вовсе, чтобы отдыхать.
1: Тельцам же тоже не стоит лишний раз высовываться, если есть на то возможность. Потому что на сегодня, ну, не день для дел однозначно. Что касается вечера, то устройте для себя спокойное время. Кино с попкорном и котом – самое то.
2: Близнецы, сегодня просто ваш день. Все и везде говорит о том, что рвать удачу за хвост нужно здесь и сейчас. Поэтому действуйте, а также привлекайте в свою жизнь людей с посторонней точки зрения. Это вам поможет.
1: Раки, вам сегодня не стоит молчать. Если что-то не нравится, говорите громко и доходчиво. Хватит держать при себе свое мнение. Так вы запираете внутри и свои эмоции, и всю свою злость.
2: Сегодня львы звезды. Даже если это какое-то рабочее собрание в зуме и включена камера. Хочется же блеснуть, дерзайте. Главное, не забывайте, что иногда надо слушать, а не только вещать.
1: Девы, вы сегодня ходячий планировщик. Все под контролем, даже настроение начальника. Но с этим как раз-таки переусердствовать не стоит. Не стоит контролировать мир, не все зависит от списка задач. Что касается конкретно вас, то вот внимание себе уделить сегодня определенно нужно.
2: Сегодня весы между «да» и «нет» выберут «а вдруг». И правильно, знаете, день пойдет и подойдет для импровизации, легких флиртов и не очень ответственных решений. Главное, чтобы это все было без последствий.
1: А вот скорпионов сегодня трудно будет понять. Это нормально, вы сами пока еще не разобрались. Зато харизма у вас, друзья, сегодня на максимуме. Даже молчание будет звучать глубоко.
2: Что касается стрельцов, то да, сегодня у них синдром великого путешественника. Хоть на другой конец города, хоть в дебри интернет-магазинов. Главное не забыть, зачем вообще вы вышли.
1: А вот у козерогов сегодня день в стиле «я занят, но еще не знаю чем». Рабочие дела пойдут бодро, если не начнете спорить с системой. Также сегодня финансовые вопросы лучше вам не

0: Сегодня Водолеи – генераторы нестандартных идей. Половина гениальная, другая – повод для мема. Вообще сегодня говорим, что день подойдет для креатива, общения и легкой анархии.
1: Рыбам же сегодня можно творить, мечтать, а можно просто полежать и делать вид, что вы философ. Главное не забывать ответить на важные сообщения, иначе завтра пожалеете о чем-то упущенном.
0: Ну вот, значит, замечательно. Сегодня включаем все свои уведомления, не только рыбы, но и в принципе, потому что пятница, мало ли какое предложение поступит на вечерок.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свои.

0: Ой, друзья, ни дня без вакансий, поэтому кто в поисках работы, обязательно делаем динамики громче. ОАО «Теплоэнергетик», город Витебск. Требуются на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата сдельно-премиальная, от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67-77-18. 67-77-18.
1: Всем салют, это Филатов и Керес. Вы слушаете радио «Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Витебская область представила на открывшемся накануне 13-м форуме регионов Беларуси и России то, чем богат регион, свои бренды и визитные карточки. Витебск 26-27 июня отметит 1052-й день рождения и 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. А госавтоинспекция проводит сегодня единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным». Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: А смотрите-ка, друзья, если завтра в субботу у вас нет планов, то предлагаю посетить матч футбольный. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Нафтаном. 27 июня в 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз – iPhone 17. Вход свободный, команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Полетели, погнали. Ну вот с такого призыва, это, знаете, это даже не звук был, это звук проносящийся СМС, которая прилетает вот к нам в мессенджер, вот так вот, мяу, и все, и привет, прилетели. Давайте.
1: Это ты так радуешься, то, что они уже действительно полетели, да?
0: Да, да.
1: Ну хорошо, вот для тех, кто знает, молодцы, молодцы, мы вами гордимся, спасибо вам большое, что вы остаетесь с нами, а вот для тех, кто не знает или забыл номер Вайбера, 707-1-071, также номер подходит и для Телеграма, код 29, а от вас, друзья, мы ждем автоприветы. Прямо сейчас смотрим по сторонам, ищем машины, которые проезжают где-то мимо вас. Возможно, на одном светофоре стоите, возможно, прогреваетесь, возможно, наоборот, уже паркуетесь на рабочих местах. Вот этим автомобилем и передавайте свои теплые слова в пятницу с утра пораньше.
0: Помните, наша самая главная задачка с вами — это словить действительно вот эти вот цифры номера автомобиля мимо проезжающего. Свой тоже, кстати, не забывайте, свои писать номерные знаки, от кого, куда и чему все летит. Вот. А так незнакомцев ловим и передаем приветы. Ну и, конечно, внегласная такая трактовочка, да, наша, что обычно вот красивые номера удается словить. Вот, друзья, сегодня интересно, вот приснилась мне цифра 7 сегодня, знаешь, она же где-то означает в большинстве количества хорошие признаменовения, да. Так вот, друзья, если вы где-то поймаете сегодня номер с цифрой 7, присылайте тоже обязательно. Интересно, поддержите вы меня в этой тенденции или нет?
1: Получается, плюсик в карму тому, кто пришлет на твою удачу.
0: Да, и на вашу, конечно же, тоже. Все, друзья, погнали, полетели, автоприветы!
2: Проспал? Разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.
5: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио «Витебск».

дружно присоединяемся к нашей рубрике «От А до Авто». Напоминаю, ловим абсолютно незнакомые номера незнакомых вам машин, которые находятся где-то рядом, и присылаем их к нам в мессенджеры, передавая легкий пятничный приветик. Ну и, конечно, да, все вот эти вот красивые циферки, особенно с семерочкой, да, помним, тоже можете присылать. Еще буквально несколько музыкальных, после короткой рекламы обязательно сразу все и всем зачитаем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
6: Обещали сразу, поэтому не будем тянуть, не будем ходить вокруг да около и приступим сразу к делу. Собственно, уже упоминали мы, что Ульяна первая вышла с нами на связь, поэтому с нее, друзья, и начнем. Желает Ульяна всем доброго утра. Передает привет 5527 Лада Приора. А еще Ульяна желает всем легкой пятницы.
7: Ой, замечательно. Ирина выходит на связь, говорит: доброе утро, радио Витебск, впереди идущему авто. Citroen 0788, вам приветик.
6: Так, Вадим тоже с нами. И говорит так: доброе утро, пятница. Мне кажется, слово «пятница» сегодня можно повторять бесконечно.
7: Да.
6: Поэтому тут уж простите, но тем не менее. Привет Александру на МАЗе, Елене Андреевне Хендай, Муравскому Олегу на Volkswagen. Также нам, коллективу, всем хорошего дня и отличных выходных. А еще есть здесь и улов у Вадима. Собственно, маршрутное такси номер 57, а вот авто номер 2989. Вам отдельный привет.
7: Между прочим, на автовокзале два «Хундая» встретились в это утро пятницы. Передает привет Елена от черного Hyundai 1090, Hyundai 8322. Отдельный привет мужу. Также Мазу 1372, Мазу 4896. Нас тоже поздравляют с пятницей. Желаю всем хорошего настроения.
6: Спасибо большое за такие теплые слова. Паша присоединяется в нашу компанию. Ну, тут, во-первых, двойные красивые номера имеются. Поймал Мерседес в районе Смоленского рынка с номерами 0505. А следующий номер спешл for you, Влад. 75-75. Outlander
7: ну
6: в районе том же находится. Вам отдельные приветы.
7: Отлично. С семерочками все-таки сегодня заходит. А значит, у всех будет все замечательно. Екатерина нам пишет в Телеграм: доброе утро. Хочу передать хорошего дня таксисту, который нас везет на работу. 87-45. И В2 Веста. Вот вам большой приветик от ваших пассажиров.
6: Вау, вот это классно. Особенно, если ребят сейчас слушают радио. Привет-привет. И всем огромный
7: всем
6: привет от нас. Да, всем в такси, всем вне такси. Это абсолютно уже не важно. Аня тоже сделала у нас, кстати, ход конем. Она написала так: улица Титова, возле Ники есть Audi с номером, с цифрой 7 в номере. Вот такое вот тоже может быть.
7: А так, Руслан у нас сбрасывает здесь и видео. И говорит: от бульбовоза 0957 номер. Поздравляю всех с пятницей. Не переработайте сегодня. Еду на Сено. Дождь незначительной удачи. Вот. Даже так. Имейте сводку короткую.
6: Тоже
7: дали.
6: Хорошо. Сергей передает привет от белого МАЗа 5075, Руслану и Денису на синих МАЗах. А, нам с тобой привет, коллективу привет, всем легкой пятницы, удачи на дорогах, хороших всем выходных желает Сергей. Также есть здесь и улов, Рено с номерами 732, не знаю марку, но 4265 ее номер.
7: Макс на связи, говорит: 7162, это мой номер, чтобы сны сбывались с четверга на пятницу, а не вещи. Вот, спасибо и за такое пожелание, Максим. Ну и, конечно же, от нас отдельное всем и каждому, кто с нами на волне. А мы ныряем в следующий час.
0: Твое утро разбудит шоу.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Витебская область привезла на открывшийся накануне 13-й форум регионов Беларуси и России то, чем богат регион – свои бренды и визитные карточки. Колбасы, сыры, копчености, сгущенное молоко, кабельно-проводную продукцию, телевизионную и другую технику, обувь, мебель и многое другое. Потенциал представлен полноценно от промышленности до туризма, с культурной программой, ремесленнической деятельностью. Выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, крупнейших отраслевых холдингов, ремесленников, представителей бизнеса и сферы торговли работает в Минском международном выставочном центре «Белэкспо». Витебск сегодня и завтра отметит 1052-й день рождения и 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия начнутся сегодня утром на площади Победы. У мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины состоится патриотический митинг. В 14 часов молодежь организует еще одну патриотическую акцию на воинском участке городского кладбища Лучевское, где почтит память тех, кто погиб в боях под Витебском. А вечером в 20:00 в летнем амфитеатре пройдут финал конкурса «Витебская красавица» и праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Профсоюзный прием прошел накануне по всей Витебской области, сообщают «Витебские вести». Правовые инспекторы труда отраслевых профсоюзов совместно с представителями прокуратуры работали на десятках площадок. Каждый обратившийся смог получить квалифицированную консультацию и подробное разъяснение своей ситуации. Выездные приемы остаются одной из наиболее востребованных форм правовой поддержки населения. Они помогают работникам и нанимателям своевременно получать ответы на вопросы и действовать в рамках законодательства. Сегодня госавтоинспекции будет проведен единый день безопасности дорожного движения. Обгон должен быть безопасным, целью которого является предупреждение ДТП в результате нарушения скоростных режимов. Уважаемые граждане, при управлении транспортными средствами учитывайте допустимо максимальную скорость движения на участках дороги, напоминают инспекторы ГАИ. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп-помидюр 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха сегодня составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 в

0: Morning Show на Радио Витебск.
1: Вот знаю я теперь точно, что у Влада день пойдет как надо, потому что, собственно, догнали автомобиль с номерами 4 семерки. Трасса Могилев-Минск. Volkswagen Atlas, вам привет. Влад, собственно, тебе тоже привет. Наверное, Special for you это сделано было.
2: Ну все, теперь точно все пойдет так, как есть, потому что вот, как говорил Макс, да, с вещами должны быть. Кстати, друзья, можете вот через несколько минут и своими поделиться. Почему бы, собственно говоря, и нет, а рассмотрим, что вам там снилось. Ну, а вообще, сегодня день он такой, как-то даже лишнего говорить не хочется. Все и так прекрасно понимают, что им делать и как им делать. А Радио Витебске разбудит шоу, лишь сопутствует вашему настроению.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максвайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максвайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максвайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
2: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: А вот так! И это десятка.
4: А вот так?
3: И уже 14.
4: А если так?
3: Уже 14 и 4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
7: Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинка буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть.
8: МЧС предупреждает. Неосторожное обращение с огнем – причина пожара.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Ой, да, куда ж катится мир? Ну ладно, не катится не в плохом смысле понимания, а то, что вот установленное старое, да, немножко чуть-чуть перерабатывается теперь под новое.
1: Это прогресс называется,
0: Влад. Ладно, хорошо, называйте так вот эти вот свои умные слова.
1: Прогрессивный взгляд на жизнь, понимаешь? Все совершенствуется, все развивается.
0: В общем, помнишь, раньше в компаниях, там, различных учреждениях выбирали сотрудника месяца,
1: конечно,
0: да?
1: Фотография на стене, да.
0: Теперь тоже выбирают, но не сотрудника месяца, а аромат месяца. Да, с той же самой уже не фотографией, а прям, парфюмом. Вот, в общем-то, девушки поделились в социальных сетях и, в принципе, дали глубокую мысль подумать остальным компаниям, что вот они придумали такую интересную штуковину. В общем, каждый месяц они выбирают, какой аромат они будут брать за счет бонусов накопившихся. Вот который побеждает, тот на протяжении месяца и стоит вот в общем пользовании, да, можно подходить запросто, наносить парфюм, да, брать пробнички с собой и уносить, даже пользоваться им, почему и нет.
1: Может,
0: вот
1: девушки работают в магазине парфюмерии, потому что, знаешь, как-то другого слова я подобрать не могу.
0: Не в магазине парфюмерии, но тем не менее, да, вот такое у них имеется. Вот представляешь, многие говорят, что, возможно, там дискуссии происходят покруче, чем на планерках различных.
1: Думаешь, драка за духи?
0: Ну, я не знаю. Каждая же со своим пониманием, который ей нравится. Какой парфюм в этом году, в этом месяце мы будем использовать?
1: Ну, слушай, все как у сотрудников и руководителей. Какой сотрудник нравится, тот и, пожалуйста, фаворит месяца.
0: Ну,
1: все
0: в
1: логично.
0: Принципе, тоже верно. Но сама себе идейка прикольная, я бы сказал. Что-то необычное.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и

0: 78-50-40.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Совсем скоро радио «Витебск» отметит свой 28-й день рождения. Ну и, конечно, по такому случаю приглашаем всех на праздник. Будем петь, танцевать. Ну и, конечно, самым активным подарим умные колонки.
1: И действительно, нас закружит и поведет в этих танцах и песнях до упаду. Вот, как говорится, с вечера до утра можно там пробыть, потому что далее еще и автопати будет у нас на празднике. На нашем дне рождения 16 июля 20:00, площадь Пушкина. Вход категорически бесплатный. Нужно только ваше классное настроение.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Евросоюз урезал первоначальное финансовое обещание Киеву, а в Южной Корее придумали этикетки для арбузов с указанием уровня сладости. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дётело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
3: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Time.
1: Слушайте, ну вот и добрались, доехали до финального розыгрыша.
2: Дня недели.
1: И до финального дня недели, и до финального розыгрыша от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Но финальный он только на этой неделе. Мы же с вами знаем то, что все вот эти вот будние дни мы набираем список претендентов, а потом разыгрываем бокс от наших друзей. Но у нас есть еще одно место.
2: Вакантное. Поэтому, да, друзья, спешите. Номер вайбера 7071-071. Прямо сейчас будет задан вам вопрос. Ваша задача — ответить верно и, конечно, сделать это первым. Все, вы становитесь тогда последним финалистом этой недели, и буквально через несколько минут узнаем имя счастливчика, который свой подарок себе и заберет.
1: Да, что касаемо вопроса, то вот и он. 27 числа, как мы с вами знаем, футбольный клуб МЛ Витебск на стадионе ВЦСКА принимает футбольный клуб «Нафтан». А подскажите, пожалуйста, а какой это по счету тур высшей лиги? Поехали!
0: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Ай, мне понравилось. Какой по счету тур высшей лиги? Значит, вопрос был. Кто-то написал имя бывшего главного тренера. Но ничего, бывает такое. Но в целом, знаете, вы справились отлично, я бы даже сказал. Все большие-большие молодцы.
2: Да, ну почти все. Давай будем честны. Неправильных ответов тоже предостаточно. Но, как ни странно, эта неделя у нас девичья. Вот так вот. Год женщины, девичья неделя по футбольной тематике.
1: Ну, круто.
2: Потому что сегодня Настя становится последним финалистом. Последние цифры номера 212. Угу. Именно она верно указала цифру 13, которая нам была нужна.
1: Все верно. 13-й тур высшей лиги стартует уже сегодня. Завтра он продолжится, послезавтра закончится. Все, в принципе, логично. Да. Теперь нам остается только добавить вот это вот имя Анастасии в наш список и запустить колесо рандома.
0: Макс Тайм.
2: Ну что ж, 4 человека на этой неделе вышло вот так, поэтому шансов, друзья, определенно больше.
1: Да.
2: Все девушки, об этом я уже упоминала, есть у нас Оля, Ира и Настя. Собственно, прямо сейчас Влад уже нажимает на кнопку.
1: Поехали,
2: старт.
1: Поехали, погнали, все, полетели.
2: Крутится колесо.
1: Закрутилось, завертелось, крутится, вертится, шар головой, крутится, вертится над головой. Так, вот она замедляется на замедление.
2: А я думала, ожидание с песней, знаешь, это как будто быстрее время проходит.
1: Итак, нашим победителем, точнее, победительницей, здесь же одни девушки.
2: Ну, выбора нету, да?
1: Да, на сегодняшний момент становится Ирина. Ирина побеждает у нас. И Ирина, мы вас поздравляем, если вы нас слышите, эти аплодисменты. Ой, подождите, где-то тут сейчас было.
2: Он вот просто вот похлопал мимо.
1: И вот это вот. Вот эти вот овации, это вам. Мы вас поздравляем. Вы становитесь обладательницей бокса.
2: Да, друзья, футбольный клуб МЛ Витебск дарит бокс на этой неделе Ирине, а вот кому он достанется на следующий, это уже вопрос.
1: Ну и, конечно же, как всегда, обновится наш список уже на следующей неделе. И все те, кто попал в этот розыгрыш, но не выиграл, вы можете присоединяться. Что касаемо матча, то да, 27 июня в 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. МЛ сыграет с Нафтаном. Приходите, главный приз iPhone 17, также множество развлечений и розыгрыш призов. Вход свободный, команда твоего города ждет тебя на матче.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макс Лайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макс Лайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макс Лайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Выбор один, не-не-не, не один. Выбор большой в магазине «Един».
2: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
8: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
7: На радио «Витебск» разбудит шоу.
9: А мы снова к вам. Вот, пожалуйста, знаете, что 8:54 на часах, это значит, в принципе, вот это вот время утекает сквозь пальцы. Вообще, как оно скоротечно. Вот только пятница началась, а уже почти 9, и ты думаешь такой, ой, вот бы она длилась чуть подольше. Но, конечно же, потом вспоминаешь, что это все еще рабочий день, и потом начинаешь ныть о том, что нет, лучше выходные, пускай длятся дольше.
10: Ну, не знаю. Мне кажется, вот это предвкушение, оно определенно усиливает наслаждение, поэтому, друзья, все, кто в ожидании, как минимум, вечера, вы наслаждайтесь пока вот этим моментом, который происходит прямо сейчас у вас в головах. Потому что вечер, знаете, он непредсказуем. И мало ли что да как случится. Поэтому лучше просто думать о том, что будет все хорошо и работать.
9: В общем, те, кто в ожидании, ждите.
7: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что работники органов прокуратуры вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности, обеспечивая защиту прав граждан и отстаивая государственные интересы. Устанавливая новые факты о геноциде белорусского народа в период гитлеровской оккупации, они восстанавливают историческую справедливость, добавил Александр Лукашенко. Особые слова благодарности глава государства адресовал женщинам, работникам прокуратуры, которые наряду с мужчинами, выполняя сложные служебные задачи, остаются при этом заботливыми хранительницами домашнего очага. Президент также выразил признательность ветеранам, которые многие годы беззаветно служили закону на благо народа.
0: В мире.
1: Дания больше не будет предоставлять защиту украинцам от 23 до 60 лет, не освобожденным от службы. Они не смогут получить вид на жительство, сообщил министр иммиграции и интеграции Мортен Бецков. Он пояснил, что украинцы не должны использовать датское законодательство для уклонения от мобилизации. А тем временем Евросоюз урезал первоначальное финансовое обещание Киеву. Вместо запланированных 9 миллиардов евро Брюссель перевел первый транш всего в 3,2 миллиарда. Как отмечается Ньюсбай, условия предоставления этой помощи наглядно отражают приоритеты Запада. На социальную сферу и бюджетную поддержку стагнирующей украинской экономики выделяется лишь треть суммы. Эти деньги Брюссель готов давать строго в обмен на проведение жестких реформ. В то же время оставшиеся две трети пакета, а это 60 миллиардов, пойдут исключительно на оборонные расходы.
0: Без политики.
1: Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее. Сладость указывают в уровнях БРИКС, а это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству кажется сладким, а при 9 уже нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудовании, но точного вкуса оно не гарантирует. Есть еще кислотность, аромат и текстура мякоти. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 74-22.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха сегодня составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 Евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Ну а мы, как всегда, стартуем в очередную 60-минутку для того, чтобы, ну, во-первых, находиться рядом с вами. Вот все те, кто сейчас присутствует на рабочих местах и нас слышит, знаете, мы с вами делим это настроение, это утро. Да и, в принципе, каждый день здесь только для вас, а больше нам не нужно.
1: Да, действительно, это все верно, потому что, друзья, все, что не делается, это для кого-то. И это тоже, да, но для себя было бы неинтересно говорить, знаешь, сам с собой наедине, такое себе удовольствие. Поэтому все, кто хочет присоединиться в нашу компанию, пишите в нас и мессенджеры. Мы с радостью вам ответим, пообщаемся, потому что и рубрики у нас для вас имеются, и, конечно же, и игры, и активности, и все, что только душе угодно.
0: Поэтому, друзья, разбудит шоу, как всегда, для вас и только.
2: Разбудит шоу на радио Витебск.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: вот если проспали, иногда бывают проблемы. Знаете, вот попили вечером жидкости много, да, потом проспали, и вот на тебе беда. Бежать надо далеко. Проблема?
1: Ой, проблема.
0: Ну, собственно, в Китае придумали решение. Они представили умный унитаз на колесах, который приезжает к пользователю по запросу.
1: Боже,
0: вот так вот.
1: Что творится в современном мире? Уже даже вот уборные лично приезжают к вам. Вот эти вот керамические друзья на колесах по запросу. Это как-то выглядит? Это знаешь, как с Алисой?
0: Я тебе могу рассказать. Смотри, выглядит примерно так. Вот робот-пылесос себе многие представляют, собственно, и вот на нем унитазик. Знаете, как детский горшочек.
1: Да,
0: вот примерно так.
1: Да, еще и покатаешься по квартире, как робот-пылесос.
0: Нет, вот знаешь, ты смеешься.
1: Знаешь, маршрут построен.
0: Вот ты смеешься. На самом деле, вещь-то полезная. Он был разработан изначально для пожилых людей, для людей с инвалидностью. Потому что, ну, не все действительно могут далеко прогуляться, особенно быстро это сделать.
1: Ну, ты же знаешь, кто их начнет покупать.
0: Ну, конечно, конечно. Поиграться каждый захочет. Ну, что там уже?
1: Построил себе маршрут. Сел возле кровати и поехал. Сначала на кухню, потом в соседнюю комнату заехал, кого-нибудь разбудил, потом еще куда-нибудь скатался, ездить, да и все.
0: Ну, не знаю, не знаю. Сомнительное удовольствие просто кататься. Мне кажется, да, фантазия там уже бурлит на всю.
1: Я не могу с этой новостью.
0: Но в целом идея хороша.
1: Ну да, как говорится, чем бы дитя не тешилось. Твое утро.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: еще, друзья, постоянный движ определенно есть, потому что футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Нафтаном. 27 июня в 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, свободный.
1: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Форум регионов Беларуси и России продолжает работу в Минске и столичной области. Сегодня состоится церемония вручения знака «Товар союзного государства». На 4-м антифашистском конгрессе сегодня обсудят темы сохранения исторической памяти и попыток фальсификации истории. А адвокаты всех территориальных коллегий проведут сегодня бесплатные консультации для малообеспеченных граждан. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Ой, друзья, мы же всегда с вами знаем, что вот эти вот артисты, они прекрасно себя чувствуют, и кто-то же из нас тоже классно поет и хочет стать вот популярным, да, обрести тот самый шанс на что-то. Так вот, он у вас имеется. Между прочим, кастинг «Factor by» в Витебске уже завтра. Команда крутого шоу уже начала свое путешествие в поисках новых талантов по всем городам Беларуси, и завтра настала очередь нашего Витебска.
1: Поэтому, друзья, если вы поете в душе и вам это нравится, соседи не стучат сверху, приходите обязательно. Можно заполнять заявки, конечно, немножечко заблаговременно, в спокойной домашней обстановке, дабы не тратить время по месту, но и тем не менее, не успели ничего, приходите обязательно. Вся информация имеется на сайтах, смотрите, изучайте, ну и, конечно, репетируйте дома.
0: Да, если что, кстати, пройдет он в городе Витебск по улице Замковой завтра, поэтому все туда, кто хочет себя почувствовать звездой, и, возможно, в будущем вас ждет прекрасная карьера.
2: Радио Витебск.

0: 8-300-229-21-29.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Лови момент.
1: Особенный пятничный момент. Прямо сейчас предлагаем вам ловить всем вместе и присылать ваши фотокарточки, ваши фотографии, ваши снимки к нам сюда в мессенджеры.
2: Ох, один я уже рассмотрела от Вичи-Вичи. Вот завидую буквально, потому что, наверное, вам будет очень вкусно кушать. Кофеечку самое то. Но, собственно, да, друзья, старт уже дан. Ваша задача сделать какую-то фотографию прямо здесь и сейчас. Вот все, что вам нравится, все, что вы видите вокруг себя. Хотите, самого себя фотографируйте. Вайбер, Телеграм для вас открыт. Номер 7071071.
1: Погнали вперед из песни с пятничным настроением. Фото, фото, фото!
0: Вставай! Разбудит шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио, которое слушает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60-11-60. Горячий хит на радио Витебск.

0: я еще не понимаю, почему этим исполнителям компания Samsung не предложила рекламу. Ну вот прям ж намекают вот это вот Galaxy.
1: Ну не знаю. Слушай, я об этом не подумала. Но вот если задуматься над переводом, например, да, Galaxy — вселенная. Да. Все-таки об этом, то вот знаешь, для нас вселенная — это же наша семья, правильно, целый мир отдельный.
0: Конечно.
1: И вот, собственно, поэтому буду начинать я с фотографии, потому что здесь есть ребята, которые поделились фото своих питомцев. Ну а кто же, если не они, члены нашей семьи, самые важные, самые главные. Юлия присылает своего замечательного, улыбательного, между прочим, пёселя. Очень классный. У Оли, мне кажется, еще совсем-совсем малыш.

0: вот смотрит, наблюдает и не понимает чего-то.
1: Наш малыш растет не по годам.
0: Так, я поняла.
1: Ну, у Натальи сегодня цветочное настроение. О, ВИЧ-ВИЧ, как ты говорила уже, в принципе, настроение хорошее, потому что шоколадка с виски со сливками, она дает, возможно, такое...
0: Чуть-чуть настроение
1: чуть-чуть
0: получше.
1: Чуть-чуть настроение пятницы, да. Наталья, купаться собрались, что ли, я не понимаю. Вот это, конечно, выдержка. Мне нужно, чтобы водичка прям теплой-теплой была. Ну, а Людмила присылает нам лето. Лето в банке, лето
0: в стеклянной, трехлитровой.
1: Да? Здесь клубника, кайф.
0: А, поняла. А я думала, знаешь, фотография летняя какая-то просто, поэтому, ну ладно, тоже могло бы быть. Собственно, а еще хочется поздравить Елену, потому что у нее мини-отпуск завтра начинается. Есть тут какие-то билетики с путешествиями. Поэтому, ладно, маршрут не буду раскрывать, сама посмотрела. Хорошей и легкой вам дороги, ну и, конечно, приятного отдыха.
1: Отлично. Анжелика тут у нас попыталась рекламу предоставить на конкурс «Витебская красавица». Кстати, друзья, вот все фотографии ловите в телеграм-канал «Радио Витебск», а по поводу конкурса «Витебская красавица», то финал уже состоится, кстати, сегодня, 26 июня, в летнем амфитеатре. Все это приурочено к большим мероприятиям по поводу празднования Дня города, и в том числе.
0: Кстати, да, что касается Дня города, друзья, мероприятий более чем достаточно. Можете смотреть на различных порталах, различных сайтах, да и в наших социальных сетях тоже есть какой-то небольшой план мероприятий, который вы можете посетить, потому что сегодня действительно все мы что-то празднуем. Ну, да. Как минимум, день любимого города.
1: Ну, 1052 года. Вот, пожалуйста, с этой датой поздравляем всех причастных к этому замечательному городу. Ну, а мы погнали в следующий час.
2: Лови момент. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Форум регионов Беларуси и России продолжает работу в Минске и столичной области. Сегодня состоится церемония вручения знака «Товар союзного государства». Вопросы продовольственной безопасности, технологического суверенитета и регионального развития стали ключевыми на форуме. На секции, посвященной экономическому развитию, особое внимание уделили совместным производствам, инновациям, цифровизации и устранению административных барьеров. Среди приоритетов – поддержка малого и среднего бизнеса, развитие транспортной и логистической инфраструктуры, а также продвижение союзной продукции. Этому будет способствовать новый товарный знак. В эти дни в Минске проходит и 4-й антифашистский конгресс. Он доказывает, что страны с различными идеологиями и политическими системами способны объединиться перед лицом общей угрозы, пишет Ньюсбай. Встреча объединила представителей 36 стран. Военно-политическая ситуация сегодня остается сложной, поэтому темы борьбы с идеями нацизма, укрепления международной безопасности и сохранения исторической памяти легли в основу 4-го международного антифашистского конгресса. Форум рассказывает и о будущем, о войне, которая ведется в информационном пространстве. Предотвратить попытки фальсификации истории – одна из ключевых задач сегодня. Об этом участники будут говорить на пленарном заседании, на котором ожидается более 600 участников. Спикеры выступят очно и по видеосвязи. Завершится конгресс принятием резолюции, которая будет адресована международной общественности.
1: Беларуси.
2: Во Дворце независимости начала работу выставка «География дружбы», приуроченная к главному государственному празднику страны – Дню независимости, передает Ньюсбай. Часть коллекции на время переехала из музея подарков в зал торжественных церемоний. В экспозиции представлены более 70 подарков президенту Беларуси от лидеров 40 государств. Это знаковые предметы, врученные Александру Лукашенко в ходе государственных визитов, международных встреч и переговоров. Коллекция демонстрирует, как дипломатия, традиции гостеприимства и уважения воплощают в памятных дарах. На сегодняшний день в музее насчитывается более 1000 экспонатов. Бесплатные консультации для малообеспеченных граждан проведут сегодня адвокаты всех территориальных коллегий по случаю Дня образования адвокатуры Республики Беларусь. Акция пройдет в первой половине дня в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробная информация о проведении акции в каждом регионе размещается на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Бесплатные консультации для малообеспеченных граждан в этом году адвокаты страны также проведут 2 июля по случаю Дня независимости Беларуси, 17 сентября – Дня народного единства, 1 октября – Дня пожилых людей, 14 октября – Дня матери, 21 октября – Дня отца и 4 декабря – Дня юриста. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха сегодня составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
8: Не можешь проснуться? Включай Радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: Радио Витебск.
1: Ну что ж, финальный выход, фактически финальный выход, но ладно, старт финального часа, раз будет шоу, он уже вот-вот рядышком здесь, прямо сейчас. И знаете что, друзья, вот я все думаю, почему некоторые люди так любят работу? Именно непосредственно приход туда, то есть, возможно, кто-то прям бежит, хочет, жаждет попасть туда даже в выходной день, и такие действительно имеются, лично встречала, поэтому есть лайфхак, ну, по крайней мере, китайцы, опять же, его придумали. Они удерживают сотрудников котами, то есть при устройстве на работу дарят кота, компенсируют корм, все расходы на животное. Но вот если вдруг ты увольняешься, кота требуют вернуть. И такое может быть. Поэтому если кто-то не знает способ, для чего же, зачем же и как же ходить на работу, то, пожалуйста, вот вам лайфхак. Дарить коллеге, например, кота. Почему бы и нет? Она будет ходить с радостью, и вы будете ходить с радостью. Поэтому ищем любые моменты, которые внесут какую-то яркость и долю позитива в ваш сегодняшний день. Потому что пятница, она всегда особенная. С вами на связи остается «Разбудит шоу». Еще раз всем хорошего дня.
0: На радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: С вашего уикенда мы узнаем уже в понедельник, насколько хорошо вы его запомнили. А прямо сейчас я уверена, что есть те, кто помнит и знают нашу рубрику «Даже не думай». Собственно, что мы делаем? Есть у нас стартовая фраза, которую совсем скоро мы вам озвучим, а дальше будет работать только автозаполнение вашего телефона.
1: Да, друзья, вот вы введете фразочку, и сразу вам будут выскакивать подсказки. Такие своеобразные слова предлагают ваши мобильные гаджеты. Вот любые нажимайте, формируйте предложение, все это дело присылайте к нам. 7071071. Итак, что же сегодня за фраза? Ну, давайте немножко пятницы устроим. Вот чего бы каждому хотелось. Итак, стартовая фраза звучит следующим образом. Я сегодня полностью... А дальше троеточие. Но это только пока. Знаю, что уже начинаете вводить, и вам уже предлагают варианты. Поэтому погнали, полетели. Повторяю фразу. Я сегодня полностью... Поехали.
2: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск. Черная пятница с картой особая в Гиппо и

0: за 400 грамм. Подробности на gippo.by и billmarket.by. Телефон 017-378-50-40.
1: А вот так! И это десятка.
2: А вот так?
1: И уже 14.
2: А если так,
1: уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: что, давайте выяснять, что же получилось с помощью автозаполнения. Напоминаю, сегодня стартовая фраза была такова: «Я сегодня полностью», а дальше добавляла ваше автозаполнение. Итак, у Екатерины вот сегодня получилось: «Я сегодня полностью готова на все».
1: Логично, для пятницы все вполне
0: отлично,
1: логично.
0: Да.
1: Вариант от Сергея звучит следующим образом: «Я сегодня полностью не смогу ответить на вопросы, но не по теме».
0: Угу. Так, у Ирины получается: «Я сегодня полностью в эмоциях».
1: Угу. Тоже к пятнице подходит, собственно, как и у Оли тоже подходит сообщение: «Я сегодня полностью в отпуске».
0: Кайф.
1: Если
0: вот
1: это
0: я
1: правда.
0: Сейчас задумался. Вот я сейчас задумался, что люди делают в отпуске. А они там полностью находятся и принадлежат сами себе. Так, Леся нам пишет: «Я сегодня полностью как Wi-Fi в лифте, вроде есть, но лучше не надеяться».
1: Я начинаю сомневаться, что это было автозаполнение, потому что логика в сообщении однозначно имеется. Поэтому интересно. Елисей зато сегодня полностью готов ехать на рыбалку.
0: Отлично. Рыба — это всегда хорошо. И поесть, и времяпровождение убить. Так, Евгения нам пишет: «Я сегодня полностью не хочу работать на работе», и все.
1: Логично.
0: Да.
1: Все, я не знаю. Сегодня у телефона тоже сработала логика, поэтому да, и такое тоже имеется. Татьяна говорит: «Я сегодня полностью в отпуске и буду ждать тебя на следующей неделе в пятницу. Могу только от себя продолжить, видимо, когда выйду на работу». Это что-то по рабочим вопросам, уже только через неделю в пятницу.
0: Да.
1: И Елена тоже присоединяется, говорит: «Я сегодня полностью не выспалась».
0: Ой,
1: ничего, отыграйтесь
0: это...
1: в субботу.
0: Вот именно так. А Кирилл нам говорит: «Я сегодня полностью не смогу прийти на работу, поэтому завтра не приду на работу». И сегодня, и завтра. Вот это ответ. А у Надежды получается: «Я сегодня полностью и не только о тебе думаю».
1: Хорошо, ладно. И Света у нас еще есть: «Я сегодня полностью готова к отправке со следующим заказом в интернете». С каким, пока непонятно, но ладно.
0: Адрес какая-то.
1: Получателя, да?
0: Остров Кайман, например, да?
1: А, думаешь, такие посылочки. Ну ладно, имеет место быть.
0: Да.
1: И Юлия пишет: «Я сегодня полностью готова, согласна с вами и вашими пожеланиями».
0: Так, Наталья говорит: «Я сегодня полностью у вас на сайте, не нашла время посмотреть толком ничего». А Руслан говорит: «Я сегодня полностью в работе».
1: Ну, собственно, Андрей сегодня полностью свободен. Если хочешь, приходи. Не знаю уж, кому адресовано. Поэтому дело такое.
0: Ну, а вот, знаете, закрыть хочу Миланиным. Милана пишет нам смс не в рубрику, а вот просто: «Здравствуйте, дорогие слушатели радио Витебск. Всем хороших выходных и с наступающим праздником Днем города. И с Днем города всех жителей Витебска». Вот, пожалуйста. Ну, круто же.
1: Круто, конечно.
0: Поздравленница. Вот вам передали. Вот Милана передавала.
2: Даже не думай. Это слушает весь мир.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Галина Захарова. Доброе утро. На чемпионате мира по футболу завершились очередные поединки третьего тура группового этапа, сообщает Белта. Главные фавориты группы Е, футболисты Германии, после двух побед неожиданно уступили сборной Эквадора 1-2. Команда Кот-д'Ивуара обыграла дебютанта планетарного форума Кюрасао 2-0. В третьем туре квартета F футболисты Нидерландов выиграли у Туниса 3-1. Шведы не смогли одарить японцев, ничья 1-1. В группе D сборная Турции сумела напоследок хлопнуть дверью, вырвав победу у американцев на 8-й компенсированной минуте 3-2. Австралийцы и парагвайцы мячей не забили 0-0. Сегодня вечером в поединке за первое место в квартете «Ай» сойдутся сборные Франции и Норвегии, которые уже вышли в плей-офф. Футболисты Сенегала и Ирака поспорят за третью позицию. Белорусские болельщики смогут следить за всеми играми мирового первенства в прямом эфире телеканала «Спорт ТВ». Групповой этап завершится 28 июня, после чего в плей-офф выйдут по две лучшие команды из 12 квартетов, а также 8 лучших сборных из занявших третьи места. Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. К слову, нынешний чемпионат мира установил рекорд общей посещаемости, сообщает пресс-служба FIFA. На момент игры группового этапа между Германией и Эквадором матч ЧМ посетили уже 3 миллиона 605 тысяч болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года, также в США. Ну а кроме того, на чемпионате мира установили рекорд по забитым голам. В нынешнем турнире команды уже отправили в ворота 177 мячей. Прежний максимум был зафиксирован на первенстве в Катаре. Тогда счет остановился на 172 голах. И на этом о спорте пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Друзья, футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Нафтаном 27 июня. В 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, естественно, свободный.
1: Твое утро разбудит шоу. Реклама. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Ну скажи, пожалуйста, ну сегодня-то можно в пятницу?
2: Можно.
1: Билетик в кино! Прямо сейчас разыграем на волне радио Витебск. Да, билетик будет один, а пойдете вы смотреть фильм вдвоем. Потому что на двух человек этот самый билет. Можете посмотреть и новинки, и то, что вам пожелается. В общем, выбрать сами, куда отправитесь.
2: Вот знаете, я собралась силами для того, чтобы это все прослушать. Очередной раз целую неделю собиралась и вот собралась. А вам пора собраться, ну, буквально с мыслями. Потому что прямо сейчас озвучим мы вам вопрос. Ваша задача, как всегда, написать нам Viber верный вариант ответа и, конечно, сделать это первым. Собственно, номер Viber 7071071.
1: Все верно. Сегодня мы с вами будем играть по классному мультфильму, который стартует в кинотеатрах. Называется он «История игрушек 5». Вот, друзья, напишите вот прям в Viber даже те, кто просто смотрел вот с первой части «Истории игрушек». Это ж давным-давно был этот первый мультфильм выпущен, а сейчас уже пятая часть. Долго его не было, и вот сейчас он возвращается. Классные герои вновь собрались. Так вот, вопрос звучит следующим образом. С какой угрозой столкнулись вот персонажи в этом мультфильме «История игрушек 5»? Ответ, пожалуйста, в Viber 707-1071.
0: Радио Витебск.

0: Ну что, ой, молодцы, слушайте, весело почитать ваши варианты ответа, потому что интерпретировать их можно было по-разному. Самое главное, правильное направление задать сюда, верно?
1: Конечно, верно. Ну и, собственно, есть у нас девушка, которая буквально моментально ответила, при этом краткость сестра таланта в этом случае, потому что действительно планшет Лилипад, то, что нам требовалось.
0: Да.
1: Угроза цифровых технологий тоже вполне бы подошла, но просто, ребят, вы были не первыми. А вот Катя с последними цифрами номера 326, именно она справилась с заданием вот быстрее всех.
0: Да, вот эта вот цифровизация пришла и до игрушек, и забывали, как же с ними играть-то теперь. Да, в общем, о чем я могу предполагать? Давай лучше послушаем, что же там за описание краткое.
1: Действительно, новые приключения Вуди, Джесси и Баз Лайтера, которые сталкиваются с угрозой планшетом Лилипадом. Смотрите в кинотеатрах Витебска продолжение культового мультфильма «История игрушек 5». Возрастное ограничение 6+.
0: Слушайте, да тут, что тут, с детьми за радость отправиться, да и я
1: мне
0: бы
1: кажется,
0: сам взрослым
1: взрослый. Отдельно тоже ничего.
0: Да, отдельно бы 100% залетел на этот мультфильм, а возможно еще и залечу. Ну а пока, Екатерина, выбирайте себе напарника, с кем пойдете в кино, на какой фильм, либо, возможно, вот как раз-таки на мультипликационную новинку.
2: Стоп-кадр. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
5: Радио «Витебск». Радио, которое слушают.
6: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ты что это сделал?
4: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: шоу на радио Витебск.
1: Ой, друзья, ой, слушай, ой, все.
2: Все, дыши, дыша, дышись, так уж и быть, я поговорю.
1: Большое.
2: Друзья, да, действительно, у нас заканчивается уже эфирное время. Наташа Баталка уже спешит занять свое место, потому что сегодня у нее одна классная новинка для вас точно имеется. И звездные новости имеются. И, в общем, все по стандарту уже готово. Ну, а мы уже готовы к выходным. Ну, фактически.
1: Да, мы это откашлившийся Влад Кузьмин. И вот, а как тебе придумать, что тебе придумать?
2: А это ладно, забудь, что я тут есть.
1: Уставшая Настя Гордеева. Ты устала за неделю?
2: Я устала за неделю.
1: Ну все, все.
2: Такое, чтобы я жаловалась, да?
1: Отдыхай.
2: Спасибо.
1: Как и вы, друзья, отдыхайте. Слушайте, ну невероятно. Сегодня вот это вот, меня не отпускает понимание вот этой вот даты красивой, 26.06.26. Того, что в празднике город. В городе праздник. Ну и, конечно же, масштабная подготовка к фестивалю «Славянский базар» в Витебске. Друзья, уже совсем скоро наша улица наполнится просто чем-то невероятным. Красоты неимоверные. Отовсюду будут литься песни, музыка,
2: везде
1: танцы.
2: Будут танцы.
1: Да, и литься не только песни и танцы, но еще и просто рекой течь будет все красивое и невероятное.
2: Ну а что касается еще одного числа, то это 16 июля в 20.00. Мы тоже приглашаем вас отметить с нами наш день рождения, потому что радио Витебск исполнится уже целых 28 лет. Собственно, большое мероприятие «Площадь Пушкина» мы вас ждем. Там тоже и песни, и танцы мы вам гарантируем.
1: Ну и еще, конечно же, классные розыгрыши от нас. Это как всегда. В общем-то, вам всем хороших, прекрасных, невероятных выходных. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем
2: пока-пока,
1: всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления президенту Мадагаскара Микаэлю Рандрианирини по случаю Дня независимости. Этот праздник олицетворяет освобождение малагасийского народа от колониальной зависимости и знаменует переход к развитию страны на основе собственных национальных интересов, передает Белта. Глава государства отметил, что дружественные отношения с Мадагаскаром основываются на принципах равенства и уважения. Беларусь еще полвека назад, находясь в составе СССР, оказывала поддержку Мадагаскару в различных направлениях социально-экономического развития. Убежден, что активизация взаимовыгодного партнерства полностью соответствует интересам обеих стран и подтверждаю готовность к диалогу на всех уровнях, подчеркнул президент. Александр Лукашенко пожелал Микаэлю Рандрианирини здоровья, счастья и успехов, а всем жителям Мадагаскара мира и прогресса.
0: Политика.
1: Россия поддержала запрос Беларуси о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами, сообщает постпредство РФ при ООН. Россия рассчитывает, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку удару ВСУ. Напомню, 17 июня был атакован автобус с детской футбольной командой из Беларуси, в результате которой сопровождавшая детей женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали несколько подростков и взрослых. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Украины. Киев отрицает причастность к инциденту.
0: В мире.
1: Число погибших в результате катастрофического землетрясения в Венесуэле возросло до 235. Еще 4300 человек получили ранения. Тысячи людей числятся пропавшими без вести, пишет Ньюсбай. Сейчас в стране ищут выживших. Объявлено чрезвычайное положение. Власти приостановили занятия в школах и открыли учебные заведения как временное убежище и пункты приема помощи. ООН выступила с чрезвычайным обращением к международному сообществу, чтобы мобилизовать усилия для гуманитарного реагирования на кризис. Помощь уже предложили Испания, Франция, Колумбия, Мексика и другие страны, в том числе США, которые в связи с землетрясением сняли ограничения на финансовые операции с Венесуэлой и выделяют Каракасу 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями.
0: Беларуси.
1: Сегодня по всей Беларуси проходит масштабная профилактическая акция ГАИ. Основной фокус – смертельно опасный маневр обгона и выезда на встречную полосу. Сотрудники госавтоинспекции сегодня работают в усиленном режиме на дорогах, в трудовых коллективах и с воздуха с использованием беспилотников. Водителям напоминают, спешка и невнимательность в моменте обгона зачастую превращаются в непоправимую трагедию. Компания под девизом «Обгон должен быть безопасным» – это не просто дежурная проверка документов, а попытка достучаться до сознания каждого, кто сидит за рулем. И к этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 22-27, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: проверить телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Это позднее пятничное утро на любимой волне радио Витебск. Однозначно стоит начать с поздравлений, ведь сегодня 26 июня. Наш красивый Витебск отмечает День города. Нам с вами однозначно, я считаю, повезло жить в таком месте, так что пускай город процветает и расстраивается. Ну а всех жителей и слушателей я, естественно, хочу еще поздравить с финалом трудовой. Выходные близко, так что держим курс на отдых, приятное времяпрепровождение, ну и, конечно же, тот самый уикенд. Ну а вот как раз-таки на нашей волне мы будем, как всегда, слушать самую классную музыку, будем заряжаться хорошим настроением, поиграем в игры, родных поздравим, ну и, конечно же, узнаем всякие интересные разности. Бранчу, как говорится, быть. Наташа Баталко уже с вами, так что по полной давайте окунаться в эту пятницу.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багет».

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Бранч-премьера».
1: Когда рабочая неделя подходит к концу, в нашей рубрике «Бранч-премьера» мы всегда с вами слушаем и оцениваем какие-то русскоязычные композиции. Сегодня радовать нас своей новинкой будет певица, с творчеством которой вы знакомы и, я бы сказала, очень даже сильно любите ее песни. Это Мари Краймбрери, российский автоисполнитель. За время своей карьеры она выпустила свыше десятка успешных синглов, получивших более миллиона эфиров на радиостанциях, что делает ее, на самом деле, самой популярной исполнительницей в российском радиоэфире. Ее песни очень нравятся людям, западают в душу за их глубокий смысл, который она вкладывает. Поет чаще всего певица о простом, о житейском, о том, что с нами происходит в реалиях и, в принципе, о том, что нам на самом деле понятно. Наверняка у каждого слушателя есть какая-то любимая ее композиция. Кстати, можете в наших мессенджерах поделиться, какая песня вам больше всего нравится. Но сегодня музыкальная копилочка у всех пополнится еще одной песней под названием «Ты помнишь». В новинке Мария вспоминает и ностальгирует о своем детстве, вспоминает какие-то лучшие моменты, как там все происходило, как было, но при этом наслаждается и настоящим, и всем нам напоминает, что нужно быть человеком с большой буквы, делать в этом мире как можно больше добрых поступков, причем делать это все искренне и не ждать ничего взамен. Как видите, смысл в очередной раз имеется. Давайте ловить новинку в эфире, внимательно слушать, оценивать, ну и, конечно же, как всегда, голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.
2: Всем привет, это Мари Краймбрери. Слушаем мою новую песню на радио Витебск.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама на радио Витебск. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Платформа НБО «Макс» представила тизер документального сериала про рэпера Джей-Зи. Премьера запланирована на эту осень. Сериал состоит из бесед рэпера со звездным продюсером Риком Рубином, посвященных созданию хитов, творческому процессу и жизненному пути. Релиз приурочен к 30-летию дебютного альбома артиста. А вот американская певица Оливия Родриго станет неигровым персонажем Fortnite. Певицу можно найти в режиме Battle Royale с 26 июня в игровом магазине. Также вплоть до 25 июля будут продаваться скины, вдохновленные дебютным альбомом артистки Сауэ и недавно вышедшей второй пластинкой. Кроме того, в игре можно обнаружить три песни Родриго. Им можно подпевать в режиме Fortnite Festival Karaoke на iOS и Android. Сама же исполнительница рада, что ее музыка и образы нашли отражение в мире игры. Также мы узнали, что 77-летний музыкант Лайонел Ричи прервал концерт в Миннесоте из-за недомогания. Артисту стало нехорошо прямо на сцене. Он столкнулся с сильным головокружением. Во время исполнения одной песни Ричи подал знак команде и присел на ступеньки, после чего концерт вообще остановили. Ну а вот фанаты Рианны недовольны поведением ее мужа А$AP Rocky во время его тура. Пользователи в сети призывают певицу расстаться с рэпером, так как во время выступления А$AP Rocky флиртовал с фанатками, отмечая, что если бы был холост, то встречался бы с ними. Увидев это, многие пользователи в сети отметили, что такое поведение неприемлемо. Другие же, наоборот, встали на защиту рэпера, объяснив, что это всего лишь навсего простая шутка. И в завершении телезвезда и модель Иоланда Хадид в третий раз выходит замуж. Иоланда приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного предпринимателя Рэндала Кендрика. По данным источников, Кендрик сделал предложение в начале этой недели, и Хадид дала согласие. Как долго влюбленные встречаются и как началось их общение, пока не раскрывается. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и

0: Трекипо.бай и биомаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв.

0: И на ком одета, а нас уж точно сейчас это не интересует. Пускай в этом деле разбирается белорусский исполнитель King of Minsk, раз уж создал песню с таким же названием. А вот как раз-таки касаемо тех самых рубашек, свитшотов и худи, я думаю, друзья, в ближайшем будущем про такую одежду мы можем смело с вами забыть, потому что выходные нам обещают уж очень жаркие, так что готовьтесь. Мне кажется, сегодня после работы самое время перебрать свой шкаф, достать оттуда что-то легкое, какие-то топы, футболки, льняные костюмы, лишним однозначно не будет. Что касается любимой волны Радио Витебск, у нас тут тоже всегда жаришка, так что будем и дальше приятно проводить время вместе, согреваться на волне, заряжаться хорошим настроением, ну и, конечно же, наполнять эту пятницу только лучшей музыкой. В ближайшем будущем послушаем песню под названием «Счастье есть» от Филатова и Кэрос. Но сейчас предлагаю насладиться зарубежным хитом под названием «What Would I Do» от Джона Ньюмана и музыкального проекта 642.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: сейчас своим свежим хитом «Fever Dream» нас радует талантливый парень Алекс Уоррен. Напомню, ребят, что вся свежая музыка, которая звучит у нас на волне, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by в разделе «Новинок», куда вы, естественно, можете перейти в любое свободное для себя время, просмотреть этот список, проголосовать за любимчиков, ну и, естественно, отобрать их тоже в свой собственный плейлист. Пользуясь случаем, хочется напомнить вам еще про нашу сегодняшнюю пятничную русскоязычную новинку. Не так давно знакомились мы с композицией «Ты помнишь» от Мари Краймбрери. Творчество этой певицы, как я уже сегодня говорила, любят многие, поэтому если хотите поддержать российскую звездочку, то переходите в телеграм-канал, активничайте, пост ждет ваших реакций. Кстати, помимо процентного соотношения, которое уже у нас вырисовывается очень даже ничего, забегая вперед, скажу, что у нас есть и комментарии, и даже есть сообщения в мессенджерах по поводу Мари, которые, естественно, мы зачитаем тогда, когда будем подводить итоги вашего голосования. Ну а сейчас предлагаю зафиналить только этот час, послушаем немного музыки, ну а потом, как всегда, узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации. Всех с пятницей, классного вам настроения.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Галина Захарова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам 4-го международного антифашистского конгресса. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что нынешний белорусско-российский конгресс проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Июнь 41-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. А сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв, находим неизвестные ранее могилы массовых захоронений, открываем архивы и придаем огласке новые факты и имена, в том числе спрятанных за океаном и избежавших наказания нацистских карателей и их пособников, подчеркнул президент. Наше дело правое, а правдивая история Великой Победы – важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, откровенной пропаганды идеологии фашизма, нацизма и ксенофобии. Александр Лукашенко убежден, что голос Конгресса будет звучать громко и убедительно в защиту мира и равных для всего человечества прав на жизнь, национальное достоинство, суверенный выбор будущего родной страны.
1: Экономика.
2: Церемония вручения знака «Товар союзного государства» прошла в Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. Первыми товарами союзного государства стали произведенные в Беларуси автобус МАЗ-305Е20 и карьерный самосвал БелАЗ-7513 ИДИ. Официальная маркировка «Товар союзного государства» является знаком качества, подтверждающим высокую степень локализации производства, защищающим от недобросовестной конкуренции со стороны товаров, которые имитируют белорусские или российские бренды.
1: В Беларуси.
2: Сутки остаются до старта приема документов на целевое обучение. Чтобы получить высшее образование с гарантированным трудоустройством, абитуриенты должны заключить договоры о целевой подготовке с заказчиком кадров, сообщает Ньюсбай. Список таких организаций и предприятий открыт в общем доступе с мая. Размещены они и на специально разработанной интерактивной карте для абитуриентов. В 2026 году утверждено около 6300 целевых мест. Наибольшее количество выделено на специальности медицинского, педагогического, инженерного и аграрного профилей. Формат проведения целевого приема не изменился. С 27 июня по 2 июля идет прием документов. Далее будущих специалистов ждут внутренние вступительные испытания. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 22-27, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Если этот американский певец по имени Сомбар готов со своей любимой проводить ночь напролет, именно про это он нам повествует в своем треке 12 to 12, то я, друзья, с 12 до 13 по будням в рамках бранча готова с вами путешествовать по миру в игре «Чемоданное настроение» благодаря нашему партнеру турагентству «Багира». Сегодня мы, кстати, с вами не только пополним список счастливчиков, но еще обязательно подведем финальный розыгрыш и узнаем, кто из вас отправится на Черное море. Так что следите за эфиром, играйте, принимайте участие, ну и, конечно же, верьте в победу. А мы пока продолжаем движение по нашему эфирному плейлисту и после небольшого рекламного ролика послушаем трек под названием «Rush of Blood» от Rainbow Man.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Здравствуйте, это Наталья Подольская. Слушайте мои песни на «Радио Витебск».

0: дорогие радиодрузья, у меня имеется для вас одна полезная информация. Во теплоэнергетик города Витебска требуются на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата сдельно-премиальная от 3000 белорусских рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67-77-18.
1: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Чемоданное настроение.
1: Ну а сейчас, девчонки и мальчишки, предлагаю немножечко поиграть в нашу игру «Чемоданное настроение». Напомню, что на календаре у нас прекрасный день недели, как пятница. И прямо сейчас мы не только играем и отбираем одного человечка в список финалистов. Там у нас как раз-таки одно вакантное место еще есть. Но в следующей получасовке будем обязательно подводить итоги розыгрыша и узнаем, кто из вас поедет на Черное море этим летом отдыхать. За игру, конечно же, огромное спасибо нашему партнеру турагентству «Багера» за предоставление замечательных подарков, а именно бесплатных проездов в Крым и обратно. Победителя мы будем выбирать с помощью приложения «Рандомайзер». Все по-честному. Здесь на самом деле ничего не зависит ни от вас, ни от меня. Но об этом немножечко позже. Играть сейчас будем с вами в Вайбере. Номер мессенджера 7071071. За небольшой музыкальный нарез, который будет звучать в эфире, ваша задача в Вайбер прислать название страны либо государства. Сегодня меня интересует, в какой стране, в каком королевстве, в каком государстве запрещено использовать в автомобилях музыкальные гудки. Такое решение было вызвано растущей популярностью танцевальных флешмобов пешеходов. Так вот, чтобы не танцевали люди на дороге и как раз-таки не создавали ДТП, все это дело там запретили. Что же это за страна?
0: Чемоданное настроение. Ты слушаешь радио Витебск.

0: которые ты любишь.
1: У нас, как всегда, в нашем Вайбере большое количество сообщений, причем ответы всегда есть разные, как правильные, так и неправильные. Нам сегодня написали туда и Португалия, и Швейцария, и Индия, и Англию видела. Ну, по крайней мере, произношу те страны, которые однозначно не попадают под правильный вариант ответа. А нужно было написать Камбоджа. Это небольшая страна на юге Индокитая. Она сопоставима по площади Сирии и граничит с Вьетнамом, Лаосом и Таиландом. Ну так, на будущее, чтобы знали, уроки географии тоже немножечко прошли. Ну, в Вайбере, тем не менее, написал человечек Камбоджа. Не могу прочитать его имя, потому что здесь как-то все зашифровано английскими буквами, но, тем не менее, номер телефона благо имеется. Заканчивается номер на такие цифры, как 0103. Дорогой мой уважаемый человек, если вы сейчас слышите мой голос в динамиках, я поздравляю вас, вы попадаете в список финалистов, так что принимайте еще раз поздравления от всей нашей радиостанции. Ну а в следующей получасовке, как говорила, будем уже выбирать победителя, так что ожидайте розыгрыша. Я же, пользуясь случаем, напомню всем, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ребятам в гости в офис, скажите «Радио Витебск», и за это получаете скидку 5%. Если интересно, все можно узнать у менеджеров.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Витебск масштабно празднует 1052-ю годовщину со дня основания и 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 30 июня в Витебске пройдет прямая линия по вопросам работы пассажирского транспорта, а спасатели Витебского района усилили контроль за местами отдыха и купания. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

рубрика «Бранч-открытка», то, естественно, сегодня мне хочется поговорить про именинников. 26 июня на свет родилась талантливая девушка Ариана Гранде, американская певица, автор песен и актриса, обладательница 4-октавного вокального диапазона, охватывающего свистковый регистр. Она считается одной из наиболее заметных фигур современной поп-музыки. А такие издания, как «Роллинг Стоун» и «Билборд», относят Гранде к числу величайших артистов в истории. И, кстати, журнал «Тайм» включал ее в список 100 самых влиятельных людей мира в 2016 и 2019 годах. А сейчас Ариана Гранде спустя 6 лет, так сказать, впервые за долгое время дала свое мировое турне. Стартовало оно 6 июня этого года в Калифорнии. Турне охватит более 25 городов в США и Канаде и завершится 5 масштабными шоу в Лондоне. Если память мне не изменяет, то до августа месяца она уж точно будет путешествовать и гастролировать. Ее тур поддерживает ее же альбом под названием «Eternal Sunshine». Пластинка, кстати, в свое время получила высокие оценки критиков и успешно закрепилась в международных чартах. Ну а в своей пластинке Ариана Гранде, я бы сказала, более так зрело раскрывает себя и показывает свое прекрасное личное звучание. Возвращение Арианы на сцену на самом деле стало одной из самых ожидаемых новостей года, потому что долгое время эта девушка занималась как раз-таки кино, снималась в разных фильмах и мюзиклах, поэтому фанаты, естественно, рады, что она вернулась к музыке. Кстати, не так давно в соцсетях очень многие фанаты стали переживать по поводу того, что Ариана Гранде похудела, даже стали думать, что она чем-то больна. Этим они, естественно, разозлили певицу, и певица сказала, что с ней все хорошо, волноваться не стоит, не нужно обращать внимание на ее внешний вид. Я считаю, девчонка просто заработалась, и в фильмах снимается, и песни поет, поэтому желаем ей крепкого здоровья, терпения, ну и, конечно, творческого вдохновения. Пускай и дальше радует нас своим прекраснейшим голосом и, конечно же, треками. Так что поздравляем ее с днем рождения. Нашу FM-открытку посылаем далеко-далеко в Соединенные Штаты. Ну и по такому случаю давайте послушаем именинницу. Проиграет сейчас в эфире трек под названием «Yes and».

0: Реклама. Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Чемоданное настроение.
2: Буквально недавно, ребят, в прошлой получасовке мы с вами поиграли в игру «Чемоданное настроение». За это, конечно же, спасибо, как всегда, нашему партнеру турагентству «Багира». Напомню, что они предоставили для вас классные подарки. Это бесплатный проезд в Крым и обратно, которым вы, естественно, можете воспользоваться этим летом и отдохнуть на Черном море. На этой неделе мы играли с вами не 5 раз, а всего 4. Соответственно, потому что в понедельник эфира не было, и у нас в списке на этой неделе оказалось 4 счастливчика. Ну и, естественно, сейчас мы будем выбирать победителя. С помощью нашего приложения «Колесо Фортуны». Здесь все предельно честно, не зависит ничего ни от вас, ни от меня, ни от моих коллег на работе, которые тоже находятся. Все вот дело случая на самом деле. Колесо наше крутится. Я же напомню, что мы с вами играли в игру в рамках музыкального бранча. Я задавала вам разные вопросы касаемо фестивалей, традиций, каких-то интересных законов. Ваша задача была угадывать, что же это за страны, и вы присылали все это дело к нам в мессенджер, и таким образом мы, естественно, отбирали счастливчиков. Ну и что вы думаете? Наше колесо фортуны, пока я здесь болтала, естественно, уже успело остановиться. Выпала нам циферка 3. Давайте посмотрим, кто же у нас оказался под цифрой 3. А там у нас прекрасная дама Наталья Петровна. Ну, написано так. Номер телефона у Натальи заканчивается на такие цифры, как 33-52. Дорогая Наталья Петровна, принимайте поздравления в эту пятницу. Кстати, последнюю июньскую вы стали счастливицей игры «Чемоданного настроения». Обязательно поедете отдыхать. Вне эфира сейчас с вами свяжусь, еще раз порадую лично, расскажу, где и как вы будете забирать свой подарок. Так что однозначно будете наслаждаться всем этим. Ну а нашим слушателям, конечно же, мне хочется сказать огромное спасибо за участие, что такое долгое время вы с нами путешествовали и здесь играли. Ну и Наталья Петровна, ловите овации в эфире. Они звучат только для вас.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о новостях нашего региона. Витебск масштабно празднует 1052-ю годовщину со дня основания и 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия, посвященные Дню города, стартовали сегодня утром. Состоялся митинг и возложение цветов к мемориальному комплексу, увековечившему подвиг советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Уже через час на воинском участке кладбища Лучевская молодежь проведет патриотическую акцию, отдав дань уважения павшим в боях за Витебск. В 20:00 в летнем амфитеатре состоится финал конкурса «Витебская красавица» и праздничный концерт с участием городских творческих коллективов. А завтра уже с 10 утра для жителей и гостей города будут открыты праздничные площадки. Организована выездная торговля, аттракционы, интерактивные игровые зоны. С часа дня Площадь Победы станет центром молодежного праздника. Любителей футбола приглашают в 14:00 на стадион ВЦСКА на товарищеский матч между командами детско-юношеских школ футбольного клуба «Витебск». Вечерняя программа будет посвящена признанию в любви родному городу. С балкона ратуши прозвучит традиционное музыкальное поздравление Витебску в исполнении скрипача. В 20:00 на Площади Победы пройдет концерт с участием популярных артистов. Во дворике ратуши в 22:00 начнется показ мультфильмов для детей и кинофильма «Старик Хоттабыч». Кульминацией праздника станет фейерверк на Площади Победы. Он запланирован на 23:00. В Витебске пройдет прямая линия по вопросам работы пассажирского транспорта, сообщают Витбичи. 30 июня с 10 до 11:00 гендиректор ОАО «Витебскоблавтотранс» Александр Федукович ответит на вопросы, касающиеся работы пассажирского транспорта. Свои вопросы можно задавать по телефону в Витебске 60 62 28. Спасатели Витебского района усилили контроль за местами отдыха и купания. По 28 июня они проводят специальное профилактическое мероприятие «Водный дозор», направленное на предотвращение несчастных случаев на реках и озерах, повышение культуры безопасности среди отдыхающих и обучение их правилам поведения у водоемов. Спасатели напоминают, что у водоемов категорически запрещено оставлять детей без присмотра, заплывать за буйки и купаться в запрещенных местах, употреблять алкоголь перед купанием, нырять с непредназначенных для этого сооружений и подавать ложные сигналы бедствия. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 22-27, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Сегодня, друзья, хватает поводов для радости. Как-никак, пятница на календаре, финалим трудовую неделю, так что своих коллег однозначно можно поздравить. Месяц июнь, кстати, тоже подходит к своему логическому завершению, но здесь на самом деле главное, что лет все-таки как-никак да продолжается. А еще не забывайте, сегодня, 26 июня, наш Витебск отмечает праздник, День города, так что всех жителей этого прекрасного города, естественно, я поздравляю. Ну и в таких мессенджерах, как Viber, Telegram с номером 7071071, вы можете нам написать свою любимую локацию в городе, улицу, где вам больше всего нравится проводить время. Мы обязательно это все дело тоже озвучим и поделимся со слушателями. Ну и там же в мессенджерах мы принимаем все ваши приветы, поздравления, признания в любви и музыкальные заявки. Так что активничайте, не стесняйтесь. Наш музыкальный агент прямо сейчас начинается.
1: Музыкальный агент. Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Барри».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
8: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: только что послушали белорусского исполнителя Никиту Белько и его композицию «Понарошку», а теперь моя очередь настала появляться здесь в эфире для того, чтобы озвучивать ваши приветы и поздравления, которые к нам уже прилетели. Добрый день, уважаемая радио Витеб. Поздравляю с днем рождения своего старшего сына Дмитрия. Желаю самое главное – крепкого здоровья ему. А также супруге Зуевой Ане спасибо, родная, за сына. А еще передайте привет Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею Саве, Максиму и Игорю, всему коллективу радиостанции «Витебск», всем радиослушателям желаю хороших выходных, всех жителей поздравляю с праздником, с днем города, написал Саша. Так, есть вот такое. Вот добрый день, пятница, солнышко и красота вокруг нас. Всем позитива, Сашка, хороших выходных тебе и классного настроения, твоя Алиска. Алис попросила поставить что-нибудь из репертуара такого парня, как Holiday Boy. Ну, давайте послушаем его горячий хит под названием «Пожары».
1: Музыкальный агент.
2: Мы снова танцуем.

0: Реклама на радио Витебск. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: Наш поздравительный сегмент продолжается, товарищи. Если вы хотите порадовать родных и близких, напоминаю, можно писать привет, поздравления, признание в любви, заказывать свои любимые песни. Если они окажутся в нашей фонотеке, мы их с удовольствием поставим для вас в эфир. В общем, действуйте. Все это мы принимаем примерно до 13:55. Так что поторопиться однозначно стоит. Ну и давайте заглянем как раз-таки и в Вайбер, и в Телеграм. Что же у нас тут есть? Хочу передать привет всем слушателям «Любимой волны» и всех жителей Витебска. Поздравляю с праздником. У нас прекрасный город. Обожаю улицу Суворова, написала Рита. Действительно, Рита, я тоже люблю наш город и считаю его, наверное, одним из самых красивых в стране. Не только потому, что мы здесь живем, но мне кажется, это действительно так. И улица Суворова тоже замечательная. В общем, можете, друзья, делиться любимыми локациями. Обязательно будем их озвучивать. Есть у нас небольшое поздравление. А именно, поздравляю с днем рождения своего любимого супруга Олега. Пусть все задуманное в твоей жизни исполняется с легкостью. Обожаю тебя. На выходных в деревне отметим. Жанна написала и попросила поставить что-нибудь позитивное для настроения. А я предлагаю как раз-таки для хорошего настроения послушать новинку под названием «Just the way you are» от Милки, ремиксованный формат от Дэвида Гетты. Как раз-таки с этой бранч-премьерой мы знакомились вчера. И очень многим, судя по голосованию, она понравилась. Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. О главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к участникам 13-го форума регионов Беларуси и России, проходящего в Минске.
2: Уважаемые участники и гости 13-го форума регионов Беларуси и России, сердечно приветствую вас на гостеприимной белорусской земле. Рад видеть в этом зале всех, кто нашел возможность встретиться, чтобы обсудить ключевые направления нашего сотрудничества, обменяться опытом и наметить новые совместные проекты. В этом году форум принимают у себя Минск и Минская область. Это сердце Беларуси, где сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал страны. Они формируют около половины национального ВВП. Именно здесь расположены ключевые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, продукция которых известна во всем мире и широко востребована, в том числе на рынке Российской Федерации. Среди них БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Интеграл, Планар, агрокомбинат Дзержинский и многие другие. Тема 13-го форума, посвященная экономическому взаимодействию регионов, как фактор устойчивого развития, весьма актуальна. Я не раз подчеркивал, что самое главное для нас экономика. От уровня ее развития, укрепления промышленного, аграрного потенциала зависят благополучие граждан, безопасность, суверенитет наших стран. Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. И в условиях санкционного давления мы адаптировались к новым логистическим маршрутам, выстроили расчетные механизмы, независимые от юрисдикции недружественных стран, сохранили темпы промышленного роста. Мы вместе создаем новое производство, обмениваемся инновациями, развиваем туризм, поддерживаем молодежь. Каждое такое начинание не просто экономическая статистика. Это живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее. Особо радует, что товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Не менее важно и качественное наполнение такой кооперации. Сегодня мы уверенно переходим от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов. Но за любыми экономическими достижениями всегда стоит упорный труд конкретных людей. Слова благодарности адресую руководителям регионов Беларуси и главам субъектов Российской Федерации. Именно вы превращаете стратегические договоренности в реальные дела и достижения. Вы – главные архитекторы реального сотрудничества. От вашей инициативы, личной вовлеченности и готовности вместе идти вперед зависит, насколько прочными и долговечными будут связи между нашими странами. Беларусь и Россия – союзники по духу. Нас объединяют не только хозяйственные связи, но и общая культура, духовно-нравственные ценности, историческая память и верность подвигу поколения победителей. Мы созидаем во имя будущего народов Беларуси и России и рады видеть здесь всех людей доброй воли, которые готовы к честному партнерству и открытому диалогу. Уважаемые друзья, я убежден, 13-й форум регионов традиционно пройдет на самом высоком уровне. Он станет новой точкой роста для наших братских стран и народов. Поэтому я хочу пожелать всем участникам крепкого здоровья, мира и плодотворной работы. Дорогие братья-россияне, мы живем в сложное и непредсказуемое время. Мы его не выбирали. Это время выбрало нас, поэтому задачи, которые предстоит нам решать, мы должны решить. И мы это сделаем.
1: Мероприятие форума продолжится сегодня в столице и Минской области. Об этом и других событиях в начале следующего часа на Радио Витебск.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник. 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Ты что это сделал?
4: Снял наличные, без комиссии.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: студент.
1: В нашем городе уже 13.45. Давайте и дальше радовать ваших родных и близких в рамках нашего поздравительного сегмента. Сообщений достаточно много. Добрый день, Радио Витебск. Поздравляю с днем рождения. Сава, Сергей Михайлович. Желаем счастья, здоровья, успехов, ярких дней. От коллег ДСУ-45, экскаваторщиков, грейдеристов и машинистов-погрузчиков. Так, есть у нас еще одно поздравление. Добрый день, любимое радио. Поздравьте Зуева Дмитрия с днем рождения. Сынок мой взрослый и любимый. Поздравить я тебя спешу. Желаю легкости и сил. Желаю воплощения. Мечту. Желаю, чтобы всего достиг, чтобы покорить сумел ты мир, чтобы вовеки не грустил. Мама Аня отметилась вот таким вот творчеством. Программа «Музыкальный агент». Антон, Наталенко и соседка Светлана. Поздравляем соседку Лену. Тебе снова 16. Как всегда, позитива, здоровья и любящих людей рядом. Будь всегда веселый и не унывающий. Ну, мы именинникам, которые сегодня отмечают, так сказать, свой день, конечно же, тоже поздравляем и желаем всего самого наилучшего. Так, есть у нас сообщение от Натальи, которая в прошлом музыкальном выиграла у нас в игре «Чемоданное настроение». Девушка, судя по всему, до сих пор не может в это поверить, что она бесплатно отправится на Черное море. Наташ, это действительно правда. Никаких розыгрышей в мессенджерах нет. Наташа написала: «Добрый день, любимое радио. Я сегодня позвоню сама себе с выигрышем в вашей игре «Чемоданное настроение». Пока еще не верю, но эмоции просто нереальные. Спасибо большое. А хочется сказать, а пожалуйста». Ну и, конечно, спасибо за эти игры еще раз нашему партнеру «Турагентство Багира», которому мы, кстати, тоже сейчас передаем пламенные приветы.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Бедро куриное 1 килограмм всего 8,99. Сыр моцарелла Голд жирностью 40%. 8,19 за 400 грамм.
6: Выгода с Гиппо и Белмаркет.
5: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
7: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
8: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
9: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Музыкальный агент.
2: Тот самый музыкальный агент подошел к своему завершению. Если вы не успели порадовать родных и близких в дневное время, не забывайте. Это можно будет сделать вечерком. С 19 до 20 мессенджеры остаются прежние. Но, тем не менее, финальная порция сообщений у нас, конечно же, осталась. Добрый день всем людям Витебской области. Поздравляем с Днем города. Празднуем на даче в Пестунице. Я Славик и Эвелина. У нас трудовой десант по украшению дачного участка. Шарики на туи уже повесили. С нетерпением ждем гостей вечером. Ой, будет здорово. Здорово. Виктория, Наталья, Полина и Дашуня, приезжайте скорее. Добрый день. Всех с днем рождения нашего любимого города Витебска, написал Вадим. Вот такое вот послание. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему внуку Андрейке. Хорошего продуктивного дня, отличного самочувствия, прекрасного настроения. Пусть будут всегда только самые приятные встречи, беседы, успеха тебе, удачи, побольше приятных, положительных эмоций и хороших, радостных новостей. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, любящая бабуля Люба, написала. А также есть у нас послание от другой Натальи. Всем прекрасного дня и хорошего настроения. Наташа попросила поставить что-нибудь из репертуара группы Black Eyed Peas. Ну, давайте послушаем и вспомним прямо сейчас их творчество. Музыка.

0: Витебске 14 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Беларусь запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой дронов в Брянской области, в результате которой пострадал белорусский автобус с детьми, сообщает Ньюсбай. Инициативу официального Минска уже поддержала Россия. Беларусь настаивает на том, что преступлению, жертвой которого стали мирные люди, в основном дети, международным сообществом должна быть дана принципиальная оценка. Вопрос о времени созыва Совбеза ООН находится сейчас на рассмотрении секретариата этой организации.
1: Политика.
2: Реальной помощи украинцам становится все меньше. Дания прекратит предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, чтобы не допускать использования ее законодательства для уклонения от мобилизации. Об этом заявил министр по делам иммиграции страны. Решение принято на фоне пересмотра в Евросоюзе режима временной защиты для граждан Украины, которые могут быть направлены на фронт. В частности, Германия и Польша выступают за лишение мужчин призывного возраста статуса, позволяющего легально жить и работать в странах ЕС.
1: В мире.
2: В Японии более 2 миллионов человек получили предписание об эвакуации из-за сильных дождей и приближения сразу 2 тайфунов, сообщает агентство Киода. По данным японского метеорологического агентства, тайфун Хига сможет приблизиться к Тихоокеанскому побережью страны и выйти на сушу уже 27 июня. Одновременно к юго-западным районам Японии приближается тайфун Микхала. Метеорологи ожидают, что после сближения оба тайфуна ослабнут и перейдут в стадию внетропических циклонов. Однако население призывают сохранять бдительность из-за угрозы оползней, наводнений и сильного ветра. А в Новой Зеландии из-за ураганного ветра и шторма тысячи людей остались без электричества, отменены более 100 авиарейсов. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе Веллингтона, где из-за непогоды отменены внутренние и международные авиаперелеты. Скорость порывов ветра в отдельных районах страны превышает 150 км в час. Непогода привела к закрытию ряда автомобильных дорог. Повалены деревья, повреждены крыши зданий и линии электропередачи. По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся еще в течение суток.
1: В Беларуси.
2: 30 июня белорусская железная дорога проведет единый день пассажира, который пройдет в формате прямой телефонной линии. Жители Республики Беларусь смогут обратиться с вопросами и предложениями по организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Прием звонков организован 30 июня с 11 до 14.00 в контакт-центре БЖД по номеру 151. Вопросы, на которые не удастся дать разъяснение в ходе прямой линии, будут опубликованы с ответами на официальном сайте Белорусской железной дороги. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина. Партнер этого выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня во второй половине дня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. Температура воздуха плюс 23-25. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 57%. А завтра, в субботу, 27 июня, синоптики обещают у Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-16, завтра днем от 23 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Пока румынская певица Инна исполняла для всех нас свой хит под названием «I'll be waiting», я успела залезть в свои соцсети, и там мне выскочила картинка с очень интересной надписью. Написано так: а спонсор сегодняшнего дня – ой, да ну, сделаю все завтра, а сегодня отдохну. Вы знаете, мне кажется, в пятницу, да еще и праздничную, однозначно можно уже потихонечку расслабляться и после обеда забывать как раз-таки про все свои дела и делишки и ничего не делать важного до понедельника, так что предлагаю всем ловить тот самый пятничный вайб. Но вот про что мы забывать с вами не станем, так это же, конечно, про музыку. И в рамках продолжающегося бранча будем ее слушать на любимой волне Радио Витебск. Так что настраивайте на своих приемниках нужную громкость и получайте удовольствие от прослушивания.
0: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск – турагентство «Багин».

0: Реклама.
1: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо С2 всего рубль 49 за один десяток. Нектарин Лола 1 килограмм 6,99.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Лагански.
1: Только что, друзья, послушали мы с вами саунд под названием «Мувина» от нашего талантливого белорусского диджея и музыкального продюсера Платона. А теперь предлагаю окунуться в нашу рубрику «Фестивалем по-славянски» и быстренько, кратенько пробежаться по всем организационным моментам, которые ждут нас сегодня и, естественно, выходные. На календаре у нас уже 26 июня, пятница, и здесь состоится презентация выставочного зала «Духовской круглик» после завершения своей модернизации. А еще в эту дату у нас пройдет презентация выставки фотографий Витебского фотоклуба «Двина» под названием «Фестиваль крупным планом». Что касается уикенда, в субботу 27 июня в парке Мазурина пройдет интерактивная программа в рамках 4-го фестиваля исторической реконструкции «Плоская гора», посвященная символу юбилейного фестиваля «Ладье» под названием «Фестивальная ладья на Плоской горе». Но вот как раз-таки в воскресенье 28 июня на Первом национальном канале Белорусского радио состоится мероприятие «Все цветы июля 35 лет спустя», в рамках которого будет проходить встреча с народным артистом Беларуси, автором музыки гимна фестиваля Леонидом Захлёвным и композитором Леонидом Шириным. Вот такие вот организационные моменты мы с вами узнали здесь и сейчас. Но обо всех других событиях и мероприятиях, касаемо славянского базара, вы можете узнать сами на сайте gck.by.
0: Фестивалем по-славянски.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Путин назвал союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции. Еврокомиссия предложила лишить статуса защиты в ЕС прибывших украинцев призывного возраста. Почти 2 километра торговых рядов развернут на Купале в Александрии. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Дорогие радиодрузья, я надеюсь, никто не забыл про нашу сегодняшнюю пятничную русскоязычную новинку. Уже совсем скоро, буквально минуток через 5-7, ворвемся в эфир с нашей рубрикой «Бранч-премьера», где будем подводить итоги вашего голосования. Если хочется как раз-таки побыть в роли музыкального критика, переходите в открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Там вас ждет пост, 3 варианта ответов. Ну и под постом, как всегда, можно делиться мнениями и впечатлениями. Мы очень любим от вас обратную связь.
1: «Радио Витебск». 91,2.

0: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
4: А если так, уже 14,4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
6: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню.

0: Бранч премьера.
1: В нашем прекрасном праздничном городе на часах уже 14.44. Программа «Музыкальный бранч» потихонечку движется к своему завершению, а значит, настала пора, друзья, появляться в эфире с рубрикой «Бранч премьера» и подводить здесь и сейчас как раз-таки те самые итоги голосования за сегодняшнюю новинку. На календаре у нас пятница, финал трудовой, и как раз-таки мы обычно в финале трудовой недели слушаем русскую музыку. Сегодня у нас была песня под названием «Ты помнишь» от известной российской певицы Мари Краймбрери. Это девушка не только хорошо поет, но еще и сама пишет для себя песни, которые вы на самом деле очень любите, потому что в каждую песню она вкладывает какой-то особый глубокий смысл, и, наверное, откликаются они в наших сердцах, потому что затрагивает она такие простые, базовые житейские темы, которые понятны для всех и каждого. Ну и знаю, что очень часто в нашем музыкальном агенте, в этом поздравительном сегменте, вы часто просите поставить ее песни, что лишний раз доказывает любовь к Мари Краймбрери. В общем, давайте послушаем сейчас новинку, ну и как раз-таки потом пробежимся по тем самым цифрам.

0: вот новинку мы сегодня с вами слушали на старте программы. Напомню, что песня называлась «Ты помнишь?». В ней певица вспоминает и ностальгирует о детстве, каким оно было. Но если прослушать новинку от начала до конца, то, естественно, еще в песне певица наслаждается и настоящим, и напоминает всем нам, что нужно в этой жизни быть человеком, причем с большой буквы. Ну и, как я уже сегодня говорила, делать побольше добрых, хороших дел, просто так, искренне, от чистого сердца и не ждать ничего взамен. Ну, это что касается самой новинки. А теперь давайте перейдем к итогам. На протяжении 4 часов вы могли голосовать за новинку в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». Пост у меня перед глазами, и результаты очень даже хорошие. 40% слушателей решили, что новинка зачет. 48% выбрали «Золотую середину», можно слушать, и только 12% проголосовали, что новинка не годится. Помимо процентного соотношения, у нас сегодня есть, естественно, ваши эмодзи, которые мы очень-очень любим. Нам поставили 2 лайка и один значок такой, который означает «Окей». Это говорит о том, что новинка тоже понравилась. А еще меня радует, что сегодня у нас есть комментарии. Одна девушка написала: «Все, как всегда, в стиле Мари, душевно, печально, мелодично, меланхолично. Не на каждый день, конечно, но под ностальгическое настроение самое то». А также Владимир нам сегодня в Вайбере тоже, когда прослушал новинку, написал: «Добрый день, жена с дочкой очень любят все песни Мари, так же, как и «Радио Витебск», а я их поддерживаю, были на всех ее концертах в Минске». Так что повезло ребятам, и то, что любят ее творчество, это, конечно, здорово, но будем надеяться, что Мари Краймбрери в ближайшем будущем когда-нибудь и в наш прекрасный город Витебск заедет. А почему бы и нет? Так сказать, мыслим и мечтаем по-крупному. И верим только в лучшее. Вам, друзья, огромное спасибо за то, что голосуете, за то, что ставите нам всякие реакции, эмодзи. Это очень ценно. И спасибо огромное за то, что комментируете. Как уже говорила сегодня, обратную связь мы на самом деле от вас очень любим и ценим. Но с новой музыкой все-таки как-никак мы будем знакомиться уже на следующей неделе в понедельник.
1: Бранч премьера.

0: на Радио Витебск.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Ну вот и все, друзья, настала пора прощаться. Наш недельный музыкальный бранч, так сказать, завершается. Хочется еще раз всех поздравить с пятницей. Конечно же, хочется всех жителей нашего прекрасного города Витебска поздравить с праздником, с Днем города. Пусть Витебск, как я уже сегодня говорила, расстраивается и процветает. Желаю вам сегодня отметить это событие и приятно провести время. Причем уверена, что как и сегодня, так и на выходных днях будет очень много разных развлекательных всяких моментов. Так что гуляйте, отдыхайте. Про это можно, я думаю, с легкостью узнать на просторах интернета. А еще не забывайте, что на выходных нам обещают жаркую погоду, так что не забывайте про водно-питьевой баланс, про панамки, кепки, ну и, конечно, про какую-то легкую одежду. Старайтесь во время уикенда выезжать куда-то за город, в деревню, на дачу, на озеро. В общем, отдыхайте на природе, восстанавливайте свои силы. Ну и, конечно же, наслаждайтесь этой прекрасной порой года летом, которая пока, по крайней мере, радует нас своей теплотой. А еще не забывайте оставаться на волне Радио Витебск и слушать здесь любимую музыку. Волна работает для вас 24/7. Ну а мы услышимся уже в понедельник. Наташа Баталка была на связи. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
2: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В видеообращении к участникам 13-го форума регионов Беларуси и России президент России Владимир Путин подчеркнул, что межрегиональные связи выступают прочным фундаментом сотрудничества двух стран по широкому спектру направлений. В обращении подчеркивается стратегическая природа российско-белорусских отношений. Союзное государство выступает в качестве примера равноправной и взаимовыгодной интеграции. На практике оно содействует расширению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств и Организации договора о коллективной безопасности.
0: В мире.
1: Россия и Украина совершили в пятницу очередной обмен пленными. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих, говорит сообщение. Взамен украинской стороне было возвращено 160 пленных. Уточняется, что возвращенные из украинского плена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси. С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Еврокомиссия впервые предложила прекратить предоставление временной защиты в Европейском Союзе для вновь прибывших граждан Украины призывного возраста. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Брунер на пресс-конференции в Брюсселе. Согласно предложенной инициативе, высылке будут подлежать только прибывшие украинцы призывного возраста. Граждане Украины, уже находящиеся на территории ЕС, не затронуты данной мерой. Брунер подчеркнул, что это соответствует пожеланиям украинской стороны, и Брюссель не видит здесь нарушение прав человека.
0: В Беларуси.
1: Почти 2 километра торговых рядов развернут на республиканском празднике Купалья. Александрия собирает друзей в Шкловском районе 11 июля. Об этом сообщили в Главном управлении торговли и услуг Могилевского облсполкома. В этом году в торговом обслуживании праздника примут участие 180 субъектов хозяйствования всех форм собственности. Будет представлено 250 торговых объектов. Планируется организация 3500 посадочных мест. Как отметили в Главном управлении торговли и услуг, гостям праздника по традиции будет предложен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. На радио Витебск.

0: Девочки смеются.
1: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон.

0: 50 sorak.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Объем заключенных контрактов на форуме регионов Беларуси и России превысил 1,7 миллиарда рублей. Более 1000 жителей и гостей Витебска возложили цветы к мемориалу на площади Победы по случаю 82-й годовщины освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. С начала купального сезона в Беларуси погибли 44 человека, в том числе 5 детей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы. Угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60-11-60. На радио Витебск. Час по-русски.
6: Друзья, всем привет. Это Сергей Лазарев. Слушайте мою новую песню на радио Витебск.

Витебске 16 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство Велва Вел Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил закон о ратификации протокола, который вносит изменения в договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Протокол предполагает корректировку действующего договора. Предусмотрено расширение перечня уполномоченных организаций, участвующих в его реализации, а также оптимизация процедуры поставки агрегатов, узлов и комплектующих. После ратификации документа отечественная организация получит возможность более оперативно закупать в России продукцию военного назначения.
1: Новости региона.
2: Более 1000 горожан и гостей Витебска сегодня приняли участие в возложении цветов и венков у мемориала в честь советских воинов, освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины по случаю 82-й годовщины освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, передает СББАЙ. Именно дань уважения и благодарности героям Великой Отечественной войны всегда предваряет праздничную программу Дня города. Мероприятие наполнено особым смыслом, объединяет прошлое, настоящее и будущее. У Вечного огня собрались представители местной власти, трудовых коллективов, общественность, ветераны, молодежь, делегации из России. С начала купального сезона в Беларуси погибли 44 человека, в том числе 5 детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить и о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места, входите в воду постепенно, исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны быть под пристальным присмотром взрослых. Ребенок может утонуть за считанные секунды, даже там, где не глубоко. Рассчитывайте свои силы, даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. В эти минуты в выставочном зале «Духовской круглик» в рамках календаря событий Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске открывается фотовыставка «Фестиваль крупным планом». Витебский фотоклуб «Двина» представит 40 самых атмосферных снимков, сделанных на фестивале. В каждом кадре эмоции, свет, движения, ракурсы, которые обычно остаются за кадром. Живые лица зрителей, артистов, моменты счастья и вдохновения. Все то, из чего складывается настоящий праздник. Выставка будет работать в течение месяца. Приходите увидеть фестиваль по-новому. Крупным планом и с душой. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: буквально через меньше, чем через час, хрясь-таки начнется вечер пятницы. Вот так вот, возможно, для кого-то неожиданно. Но, тем не менее, пришло это время, когда мы свои мечты, чаяния, надежды, фантазии будем притворять в жизнь в ближайшие выходные. С учетом того, что день у нас сегодня такой предпраздничный, у нас в городе прям даже видно такая движуха какая-то. Есть очень много людей, им огромная благодарность, которые готовятся к вот этим очень особенным выходным нашего города. Поэтому, ну, вот им низкий поклон. И опять же, я призываю наших и гостей, и жителей города принять участие в праздничных мероприятиях и различных, как говорят, движухах. Так, хорошая компания. Жалко, конечно, что не в полном составе, потому что немножечко прихворала Анастасия Дроздова. Но я уверен, что наша хорошая компания, я и вы, мы ментально будем отправлять, как вот эти вот доктора из 90-х, из телевизора, ей хорошие какие-то лучи, будем заряжать ей воду, кремы, и она будет, естественно, выздоравливать. Планы, дружочки мои, у нас громадё, как обычно. В этом часу кому-то пицца достанется, это первое. В следующем мы окончательно определимся, кому из наших радиослушателей достанется сумка-холодильник. Также будем передавать приветы в музыкальном агенте в финале всего нашего прекрасного действия под названием «Хорошая компания». Ну и музыка, куда без нее, любимой. С вами Александр Анатольевич Назаренко. Всем прекрасного времяпрепровождения.
1: Назаренко и Настя Дроздова. «Хорошая компания» на радио «Витебск».

0: Sunday what?
1: Реклама на радио Витебск.
2: А вот так. И это десятка.
3: А вот так.
4: И уже 14.
5: А если так, уже 14.4.
3: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
7: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
8: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: радио «Витебск» хорошая компания.
1: О как!
2: Под занавес рабочего дня сейчас пугать вас буду. Слушайте, чем будете заниматься на выходных, друзья мои хорошие, и вы, и дети ваши, а? Оказывается, зумеры и поколение альфа массово рискуют остаться инвалидами уже в ближайшие годы. И это не шутки, друзья. Можно подорвать здоровье. Главная причина – бесконечные. Это то, что мы любим. Рилсы, сидение в телефоне, ноутбуки. У молодежи, поговаривают, активно развивается так называемая техношея. Серьезно. Искривление шейного отдела позвоночника. И врачи бьют в набат. Если не исправить привычку, через несколько лет это приведет к хроническим сильным болям, деформации позвоночника. И не буду дальше вас пугать, уже, мне кажется, достаточно. Поэтому, друзья мои, свежий воздух, активное времяпрепровождение на улице где-то. Ну и все-таки вот эти гаджеты, это все дозировано. Не, я не пугаю, просто предупреждаю. И сам себя, знаете, корю за излишние вот эти сидения в телефончике.
0: Хорошая компания лучше, чем

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
6: Упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: согласен с данной персоной. И если хочется бить посуду от счастья, почему бы это не сделать прямо в эту пятницу? 16:27 в нашем городе. В середине часа у нас серьезная программа о кино под названием «Длинный дубль». Ну как серьезно, нормальная программа. Расскажет Галя Захарова свежие новости. А потом будем играть в пиццеедов. Кому-то пицца достанется.
1: Хорош.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. В киношные головы закралась еще одна идея, настолько безумная, что вполне может и сработать. Голливудские инсайдеры пишут, что несколько источников сходятся во мнении. Серии шпионских боевиков о Джейсоне Борне грозит полный перезапуск с переменой пола главного героя. «Мы вполне можем получить не Джейсона, а Джессику Борн. Говорят, на главную роль хотят пригласить Зендею, актрису, которая до этого практически никак не проявляла себя в жанре экшенов. Нужно отметить, что Мэтт Дэймон и Зендея недавно сыграли у режиссера Кристофера Нолана в экранизации эпической поэмы «Одиссея». Возможно, именно там они обсудили возможный перезапуск. Никто не сомневается, что Дэймон, хоть и находится в хорошей физической форме, вряд ли в одиночку потянет еще один фильм. Да и зрители, если судить по отзывам на Джейсона Борна, уже подустали от того, как актер уходит в горизонт под «Экстрим Уэйс», даже унося вполне неплохие сборы в $400 миллионов. Впрочем, всегда можно постараться придумать сюжет на двоих для оригинального исполнителя роли и для Зендеи. В марте 25 года студия Universal вернула себе права на бренд. Пол Гринграсс снял отличные фильмы серии «Превосходство Борна» и «Ультиматум Борна». Даг Лайман срежиссировал самую первую часть, ну а кроме того, была еще «Эволюция Борна», спин-офф с персонажем Джереми Реннера. Но зачастую феминизация главного героя в известных мужских франчайзах вызывает лишь зрительское недовольство и слабенькую кассу.
1: За кадром.
0: Не успев донести свое творение, кинокомикс «Супергёрл» до зрителей, режиссер Крейг Гиллеспи положил глаз на Глена Пауэлла. Не подумайте дурного. Кинематографист хочет снять закрученный научно-фантастический триллер с элементами эротики под названием «Разрушительницы» с актером в главной роли. О сюжете неизвестно практически ничего, ну то есть вообще ничего неизвестно. Что до общей атмосферы, то это будет нечто среднее между провокативными триллерами вроде «Девять с половиной недели» и «Рокового влечения» и постановками Алекса Гарланда в духе «Из машины». Сделка обошлась студии недешево. Семизначную сумму заплатили за права на первоисточник, и сопоставимую сумму получит автор за его адаптацию в сценарий. Ну а ближайшие фильмы с участием Глена Пауэлла — это фантастика от Джей Джей Абрамса «Великое запределье» и музыкальная комедия Джада Апату «Король камбэка».
1: Длинный дубль.
0: После своего дебюта на малых экранах в 2010 году «Ходячие мертвецы» продолжают удерживать внимание публики благодаря разным спин-оффам, расширяющим вселенную сериала. Так, в обозримом будущем с новыми эпизодами вернутся два шоу по вселенной. 26 июля стартует третий сезон спин-оффа «Ходячие мертвецы. Мертвый город», а чуть позднее начнет выходить четвертый сезон спин-оффа «Ходячие мертвецы. Дэрил Диксон», который закончили снимать на днях. Звезда франчайза Норман Ридус написал в соцсетях, что вложил в сезон столько сил и души, что, думает, зрители это почувствуют. Грядущий сезон Дэрила Диксона станет последним. В нем завершатся опасные приключения героя Нормана Ридуса в Европе. Точной даты премьеры и финала пока нет. Но эти серии также станут последним появлением Ридуса в роли персонажа, которого он играл, начиная с первого сезона «Ходячих мертвецов», вышедшего 16 лет назад. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО, СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды.
2: Эх, 100 лет Мадонну не слушал. Ну, вот эту вот песню именно. Ну, запись, в смысле, не лично Луизу Чекуановну. Так, 16:38, игра «Пиццееда», благодаря которой через несколько минут кто-то из наших радиослушателей станет обладателем пиццы. Ну, как, сертификат на пиццу, потом пойдет его, как говорится, отоварит. Правила очень простые нашей игры. Во-первых, Viber 707-101-071, именно туда, дружочки, я жду ваши варианты ответов. На очень специфический вопрос, потому что найти ответ на него ни в энциклопедиях, ни в интернетах невозможно, потому что мы сами тут в хорошей компании придумываем какие-то странные слова, соединяя два продукта, которые, в принципе, входят в состав пиццы. Ну, пиццы же много, продуктов много. Ваша задача услышать в этом слове две вот эти вот составляющие, два ингредиента и, соответственно, два слова в одном сообщении на Viber 707-101-071 прислать. Кто быстрее это делает, то, соответственно, пиццу и получает. Игра такая

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
5: Пиццееды!
6: Пятничные вы, мои красавцы и красавицы. 16:44, подводим итоги игры «Пиццееды». Задание было, конечно, легкое, потому что в целом абсолютное большинство, 99,9%, справились и в слове «вечеруза» услышали ветчину и кукурузу. И, соответственно, на Вайбер прислали мне варианты ответа. Вот, ветчина, кукуруза, крась. Я всегда говорю, если бы я был начальником, хозяином, значит, пиццейного цеха, я бы всем радиослушателям лучшей волны региона, что там лучше, лучшей волны страны, я бы подарил пиццы. Но игра есть игра, и знаете, было бы неинтересно. Вот честное слово. Было бы... А так есть у нас, конечно, человек, который быстрее всех справился с заданием. Зовут его Игорь. Игорь, вот это вот. Умеете же вы это, да? Игорь вот так вот делать. Значит, на 99,61 заканчивается у Игоря

0: телефона Игоря. Я поздравляю Игоря, ждем у нас. Игорь, приходите и забирайте свою, свой сертификат на пиццу, который потом вы отоварите. Напомню, друзья мои, что в пиццеедов мы играем по будням в хорошей компании приблизительно 16:35. И я думаю, что на следующей неделе у нас будет тоже очень много вкусных моментов.
1: Пиццееды.

0: реклама. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Еще раз здрасте, мои хорошие. 16:54 в нашем городе. У нас совсем скоро некоторые товарищи, любимые, дорогие, которым мы завидуем белой завистью, уже отчалят домой. Хорошей вам дороги, действительно, хочется пожелать. И, знаете, такая новость под занавес часа. Согласитесь, все мы хотим быть умными. Ну, или казаться хотя бы умными. Ну, редко какой человек, знаете, проснувшись такой, как-то вот там в понедельник, во вторник, так, потянувшись, и он такой говорит: «Эх, надоело все, хочу быть дурачком». Ну, таких мало, таких мало. Так вот, есть хорошая вещь, которая помогает нашей голове развиваться. Ну, в частности, мозгам, естественно. В общем, посоветовали правшам чистить зубы левой рукой, а левшам, наоборот, правой рукой. Это, оказывается, надежная тренировка мозга. Самое главное, что бесплатная. Привычное вот это вот действие, которое мы и по утрам, и по вечерам делают, еще советуют, кстати, и днем это делать до 3 раз в день. Так вот, перестает быть для нашей головы автоматическим, и мозг, он все, он мама дорогая, хозяин меня тренирует. И он заново начинает контролировать движение, координацию и внимание. И такие непривычные задачи запускают нейропластичность. Мозг создает и укрепляет новые связи. Так что будем умными, благоразумными и чистите зубы. А тем временем, друзья, давайте послушаем Дюран-Дюран, вспомним былые времена и скажем: вот писали же музыку раньше, а? Не то что нынешнее время.
0: Хорошая компания.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня состоится встреча с Владимиром Путиным. Планируется, что главы государства обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире. На 13-м форуме регионов Беларуси и России подписано соглашение между правительством Омской области и Витебским областным исполнительным комитетом об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной, культурной и иных областях. Также по итогам пленарного заседания подписана дорожная карта по реализации соглашения между правительством Орловской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве на 2026-2028. Годы, информирует телеграм-канал Витебская область официально. Следующий форум регионов Беларуси и России пройдет в 2028 году в Смоленской области. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, передает Белта. По ее словам, был большой конкурс среди регионов, которые хотели пригласить своих белорусских коллег. Однако на сегодня принято решение провести следующий форум в Смоленской области, что давно предлагал губернатор этого российского региона. Валентина Матвиенко пояснила, что решение провести очередной форум в 2028 обусловлено объемом подписанных документов, которые требуют времени для практической реализации. 13-й форум регионов Беларуси и России проходил в Минске и Минской области. Сегодня по всей Беларуси проходит масштабная профилактическая акция ГАИ. Основной фокус – смертельно опасный маневр обгона и выезда на встречную полосу. Сотрудники госавтоинспекции сегодня работают в усиленном режиме на дорогах, в трудовых коллективах и с воздуха с использованием беспилотников. Водителям напоминают, спешка и невнимательность в моменте обгона зачастую превращаются в непоправимую трагедию. Компания под девизом «Обгон должен быть безопасным» – это не просто дежурная проверка документов, а попытка достучаться до сознания каждого, кто сидит за рулем. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства.

0: проверить телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Вот как фейсы, настроение такое, мол, зажжем, давай, там, жигу-дрыгу, по пятницам, а потом, знаете, до пятницы дело доходит, и как-то уже, ой, и устал уже, и все уже. Вот не надо так, а? Вот не надо, ну, хотела же на протяжении всей недели, ведь, может, даже и снилось, что пришла пятница, и у тебя вот это самое бомболело, а? Ребята, давайте все-таки весело встретим и эту пятницу, и субботу, и воскресенье. У нас праздничные прям такие выходные в городе. И я категорически советую, конечно же, принимать активное участие. Между прочим, программа есть на сайте Горосполкома, есть в газете «Витбичи». Но я думаю, что в интернете вы все, конечно же, найдете. Я поздравляю с наступающими праздниками всех наших радиослушателей, всех жителей города Витебска. Ну и напомню, у нас хорошая компания, у нас прекрасное настроение. В середине часа у нас на кону сумка-холодильник. Отдадим кому-то ее, планов много. А пятница одна.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.
0: И опять же поддержим Дроздова, которая прихворала. Но я надеюсь, что все равно, несмотря на хворобу, пятницу она проводит достойно.

0: После небольшой рекламы, друзья, наша постоянная объединяющая рубрика под названием «Свои на дороге». Будем миргать, поднимать друг другу настроение.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы. 60-11-60. На радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
0: Вот я, знаете, дружочки, посмотрел сейчас на карту нашего города, ну, прежде чем миргать, да, я что-то как-то думаю, посмотрю, что у нас по пробкам-то творится. И, знаете, у меня такое ощущение, что некоторые свинтили с работы сегодня пораньше. И для того, чтобы не создавать эту сложную ситуацию на дороге, взяли немножко раньше, поехали, чтобы потом всем тоже хорошим людям разгрузить трафик, чтобы им тоже спокойно ехалось. Ну, вот как-то так, да, поэтому пробки, если есть такие небольшие и в тех местах, о которых мы, знаете, я просто, вот честно вам хочу сказать, даже решил сравнить, да простит меня город Минск, я никогда не хотел жить в большом городе. Не, ну когда-то такая шальная мысль у меня закрадывалась, но потом я увидел всю эту суету, да, вот, допустим, в Минске сейчас раз, два, три, четыре, шесть ДТП. А в Витебске ни одного. Фу-фу-фу. Ну так что, вот мы такие молодцы. И, друзья, давайте безаварийно, аккуратно, вежливо доедемся до дома или куда вам сегодня надо. И при этом обозначимся на дороге. На счет раз, два, три, как всегда, всем предлагается на момент включить аварийку своего автомобиля. Несколько секунд ею помиргать, если ответочку от кого-то увидели. Об этом написали Viber 7071071. Я передал привет. Готовы? Поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
1: Наша музыка на радио Витебск.
5: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: мне еще некоторых наших радиодрузей, которые помиргали. Например, Александр написал: «Синий Т4 на бровке помиргал». Молодец, Александр. Так держать. Михаил, трасса Бешенковича Сино. Хорошей вам дороги, Михаил. Сергей, добрый день. Мир на Ауди 2729 на Ленинградской, стоянка возле Ники. Без ответа. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Анастасия, я так понимаю, скорейшего выздоровления. И вообще всем от меня, может, добавлю, всем, кто приболел, конечно же, выздоравливайте, вы нам очень нужны. И Андрей, ну, Андрей, во-первых, огромное вам спасибо. Я уже оценил, мне, как бы, да, вы понимаете, о чем я. Андрей моргнул... Андрей моргнул на Форде 1969. Мне очень нравится ваш чувство юмора, Андрей. Дальше есть Софийка. Привет всем слушателям всей, всего радио Витебска. Особенно привет маме Марине, папе Диме. Поздравляю. О! Поздравляю с днем рождения свою подружку Женю. Будь такой же красивый. Пусть в твоем лице сияет улыбка. Своих не увидели, но сами помиргали на Ниссане 46 и 66. Класс! Я надеюсь, что Женя услышала твое поздравление. Дима, Веста 0367 на Фрунзе Мирк. Руслан на трассе Лепель-Витебск 180 километров. Бульбовоз 0957 отработал красиво. Кто бы сомневался.
1: Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129. МРТ-диагностика в Сити-клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити-клиник 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by. Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата счета системе на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Друзья мои, есть у меня объявление, которое касается работы. ОАО «Теплоэнергетик», город Витебск. Требуются на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата сдельно-премиальная от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67-77-18. 67-77-18.
1: Слушаешь радио Витебск.

0: такой вот крик, да, и наш город постепенно автомобилями все-таки заполняется, вот, и что касается ДТП напротив амфитеатра на улице Ленина, ДТП в среднем ряду, пожалуйста, будьте аккуратны, будьте благоразумны, будьте взаимно вежливыми, это мои советы всем тем, кто за рулем своего автомобиля. Пятница должна все-таки быть, знаете, такая с хорошей улыбкой, а не с гримасой. Значит, середине часа небольшая подборка новостей, дружочки мои, потом поиграем во «Влетай в лето» и, наконец-таки, отдадим кому-то из наших радиослушателей, от преданных поклонников, тем, кто следит за игрой «Влетай в лето», сумку, холодильник, надо обязательно дождаться игры.
1: Хороший вечер в хорошей

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске наградили лучших работников потребкооперации области. Торжественное закрытие 18-го военно-патриотического слета православной молодежи прошло в Полоцке. Символический семейный оберег батькову кашулю вручили многодетным семьям Витебска. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: На радио Витебск хорошая компания. Влетай в лето.
1: Ну вот, репа послушали. Теперь влетать в лето будем дальше. 17.34 в нашем городе. Как обычно же, традиционная группа названием «Влетай в лето». Мы играем вместе с нашими друзьями, с турагентством «Вокруг света». От них же те призы, которые каждую неделю уходят к своим хозяевам. Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. Дружочки, обращайтесь для того, чтобы сделать летний отдых незабываемым. И может быть, как раз таки сумка-холодильник этим летом вам ой как понадобится, с учетом того, какие потепления ожидаются. Итак, правила очень простые в нашей игре. Обычно мы с Анастасией рассказываем вас, мы совершаем такое радиопутешествие в какой-то уголок нашей планеты, рассказываем, что мы видим, а наши радиослушатели пытаются догадаться, что это за место. И ваши ответы мы принимаем на Viber 707-171-071. Кто быстрее догадывается, попадает в список претендентов. И потом из этой пятерки мы выбираем с помощью рандомайзера одного самого удачливого. Так уж получилось на этой неделе, что у нас пока только три претендента, и мы обещали, что в пятницу мы выберем еще двоих людей, поэтому шансы сегодня в игре увеличиваются в два раза. Значит, и, соответственно, давайте так сделаем. Список претендентов. Расскажу почему. Значит, вчера или как-то на днях некоторые наши радиодрузья писали: а давайте, говорит, не первым будем отдавать, а там, скажем, пятому или десятому или там двадцатому место. Давайте так, в список претендентов попадет первый и одиннадцатый. Вот так. Первый и одиннадцатый. Не знаю, почему одиннадцатый мне в голову взбрело и все. Первый и одиннадцатый. Сразу я этих людей вбиваю потом в рандомайзер. Во втором туре, да. И все. И сумка-холодильник достается уже конкретно. Все, в целом, пока вы едете сейчас с работы, может быть, еще на работе находитесь, играем, да? Итак, внимание, сегодняшняя локация, которую я описываю. Я решил далеко не ходить. Представьте себе, я стою на такой вот горе. Она поросла вся лесом. Она вся лесом. Передо мной телевизионная вышка где-то там высится. И гору назвали в честь человека, у которого имя такое же, как у Гагарина. Вот и это как называется в нашем городе это место, друзья мои, пожалуйста. Ваши варианты, пожалуйста, через несколько минут подведем итоги.
0: Влетай в лето. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон.

0: 8 50 40.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
6: Влетай в лето!
7: Я подумал, сколько интересных эмоций, а? Сейчас будет. Ну, во-первых, расстроиться сейчас... Те, кто не первый, не те, кто одиннадцатый. Это первое. Это большинство. Это громадное большинство. Ну, так получается, да. Ну, потом, значит, обрадуются те, кто попали в список, а потом обрадуется только один, кому достанется сумка-холодильник от турагентства «Вокруг света». Значит, описывал я, понятное дело, Юрьеву горку, все это знают. Я решил, ну, правильно сказал, зачем далеко ходить? Ну, вот, пожалуйста. Все мы знаем Юрьеву горку. Кто-то даже на санках будет кататься, кто-то за водой ходит, кто-то просто гуляет и все. Кто-то телевизор смотрит благодаря Юрьевой горке. Так, значит, у нас получилось, что первый 11-й я обещал. Я очень внимательно посчитал. Значит, первая у нас Елена Викторовна, я ее нашел, уже обрадовал. И 11-м оказался наш радиослушатель Андрей, который всегда нам много чего пишет, но, по-моему, вообще никогда ничего не выигрывал. Ну, вот вообще. Он просто кайфует от общения с нами, от музыки и там от всего. Вот, итого у нас есть 5 претендентов. Я сейчас быстренько все это сделаю. Быстренько раскручу наш рандомайзер. Я уже зарядил. В понедельник у нас выиграл Евгений. Во вторник Дмитрий. Потом в среду Евгений. И, соответственно, вернее, не в понедельник. Мы в понедельник не играли же, да? Короче, все, 5 претендентов. Евгений, Дмитрий, еще раз Евгений, ну, другой уже Елена и Андрей. Колесо генератора вот этих вот случайных чисел я кручу. Снять не могу, потому что у меня все, руки заняты, рот занят, микрофон, значит, во рту. И сумку-холодильник от турагентства «Вокруг света». Внимание, получает! Ах, как так бывает, интересно это в нашей игре. Елена Викторовна, которая сегодня попала в список претендентов. Леночка, принимайте мои поздравления. Сумка-холодильник ваша. Расстраиваться тем, кто сейчас такой, ну, не знаю, может, разбил сейчас что-нибудь, сковородку кинул в кого-нибудь там. Не надо, дружочки, не надо. От турагентства «Вокруг света». На следующей неделе будет или спальный мешок, или бассейн для семьи. Что-то выберем. Поэтому шансы есть. Играть будем. Включаем хорошую компанию. В 17.35 обычно мы играем. Я думаю, что в понедельник мы продолжим наши веселые игры. Для всех утешительный приз. Послушаем «Черри леди» от Коста Лако.

0: холодильник ушла в народ. Я сейчас утешаю некоторых наших радиослушателей. Решил, значит, не писать уже в личное сообщение. Дружочки мои, все, ну ладно, давайте, не будем и сокрушаться, потому что кто-то очень хотел сумку-холодильник. Прям вообще, как будто это, ну, это круто, просто когда ты выигрываешь в игре, да, вроде бы, ну, купить может каждый, а вот заработать вот так своим талантом, везением, удачей, это другое. Да, еще турагентство, я рассказывал, да, будет и бассейн, и спальный мешок, поэтому все, не сокрушаемся, давайте слезинки ваши утрем, послушаем, давайте, Артемас, очень интересная песня с очень интересным текстом, конечно, кошмар, но пятничная.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Дачный сезон в магазине Ника на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха шашлык и гриль. Ника на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине «Един».
6: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
7: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «БелДжи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509 99 99.

0: себя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Хорошая компания

0: тем временем вечер пятницы наступает как нечто очень приятное, обволакивающее и заставляет заниматься теми вещами, которые вы себе наверняка запланировали. Ну, или запланировали, или будете это делать. 17:56 в нашем городе. Сейчас будут принимать поздравления все те наши радиослушатели, которые до 18:00 работают. И с чистой совестью, со спокойной душой покинут свои рабочие места. У нас, как обычно, в начале часа свежие новости. Послушаем, что приготовила Татьяна Белголовкина.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Работники потребкооперации области в преддверии профессионального праздника собрались сегодня в концертном зале Витебск, чтобы поделиться достижениями и отметить самых достойных и преданных своему нелегкому делу. Важную социальную функцию потребкооперации отметила зампредседателя облсполкома Анжелика Никитина, которая вручила награды областного исполнительного комитета и областного совета депутатов. День потребительской кооперации Беларуси, международный день кооперативов, который в этом году проходит под девизом «Кооперативы за мир во всем мире», традиционно отмечается в первую субботу июля. В день празднования 82-й годовщины освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков по инициативе городской организации БРСМ обновлена табличка с уточненными данными на братской могиле трех членов экипажа советского самолета. 28 апреля 1942 года при бомбардировке станции Витебск в районе поселка Лучуса оккупантами был сбит советский самолет. Погибли штурман Сергей Аралкин, стрелки Василий Шумейко и Григорий Коляда. В 1961 году останки летчиков перезахоронены на воинском участке Лучевского кладбища как неизвестные. В 2007-м их имена были установлены и увековечены. Сегодня на мемориальную плиту нанесено имя красноармейца Виктора Владимирова. Он умер от ран на следующий день после освобождения Витебска 27 июня 1944-го. Сегодня на базе Полоцкого погранотряда состоялась церемония закрытия 18-го военно-патриотического спортивного слета православной молодежи. Мероприятие, собравшее более 120 участников из 12 православных епархий, стало значимым событием в жизни ребят со всей страны. 6 дней слета были наполнены духом спортивного азарта, веры и памяти. Юноши соревновались в стрельбе, подтягивании, беге, мини-футболе и волейболе, демонстрировали строевую выучку и песни. Но главным оставалось духовное наполнение. Ежедневные молитвы, беседы со священниками, диалоговые площадки о нравственном выборе и служении Отечеству. Символически семейный оберег «Батькову кошулю» вручили многодетным семьям Витебска. Поздравления в рамках проекта «Третий Батькову» прозвучали сегодня в Витебском областном клиническом роддоме. Депутат городского совета депутатов, зампредседатель областного отделения Белорусской партии «Беларусь» Сергей Леденко вручил семьям Малаховых и Огнищенко подарки от главы государства, пожелал всем крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Всего в Витебской области подарки от президента и «Батькову кошулю» в первый месяц работы проекта партии «Беларусь» получили более 10 многодетных семей. Парк «Миниатюр», приготовление самой большой яичницы, забег улиток, выставка собак, мотошествие и большое количество интерактивных площадок. Это и многое другое будет на областном фестивале уличного искусства «Волоты Продвинья», который пройдет завтра в агрогородке Новка Витебского района. На празднике и малыши, и взрослые смогут найти, чем заняться. Мероприятия начнутся с 10 утра. Торжественное открытие областного праздника состоится в полдень. Вечером зрители ждут рок-концерт, выступление известных артистов и праздничный салют в 23:00. Завершит фестиваль «Ночная дискотека». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. С Саша Назаренко и Настя Дроздова.
3: Вау.
1: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: пятница наступила еще утром, но утро это другое, а вот вечер там совершенно другие настроения, поэтому принимайте мои поздравления, с вами хорошая компания. На любимой волне мы продолжаем прекрасно проводить это время и уже с чувством глубокого удовлетворения, конечно, многие из наших радиослушателей отправились по домам, кто через магазин, может быть, кто-то на дачу едет, может, кто-то уже на даче находится, в любом случае, всем прекрасного настроения, и мне хотелось бы подкрепить вот эти слова какой-нибудь хорошей песней.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».
2: Все мы изначально чайник.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
4: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, LG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и

0: 8 50 40. Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Хорошая компания на Радио Витебск.
1: В пятницу вечером, друзья, у меня немного есть размышлений по поводу искусственного интеллекта. Вы, кстати, заметили, как он легко, как-то плавно проникает в нашу жизнь? Уже и некоторые приборы со встроенным искусственным интеллектом. Да что там приборы, просто в телефоне, когда мы что-то спрашиваем в поисковике, идет генерация вот этого искусственного интеллекта, он нам все подбирает. И вроде бы ты понимаешь, что это, ну, а что тут такого? Ну, нормально, нормально. Ну, многие вспоминают этот фильм про это. Ну, понимаете, про что это. А компания Ford, между прочим, была вынуждена вернуть штат бывших инженеров для устранения недочетов, допущенных автоматизированными системами проектирования производства. Руководство признало, что излишняя ставка на искусственный интеллект без учета накопленного человеческого опыта привела к снижению надежности выпускаемых автомобилей и к рекордному росту числа отзывных компаний. Вот такая вот история. И я думаю, что пока гипотетически в наших гаражах есть некий Валерий, который одним взглядом может посмотреть на автомобиль и завести его. Потому что автомобиль знает, что лучше сразу завестись, чем Валерий полезет туда и начнет искать какие-то неисправности.

0: Совсем немного остается до программы «Спорт FM». Как всегда традиционно, в 18:30 на нашей волне. После этого в хорошей компании будет любовный гороскоп, поэтому не пропускаем, что ждать от вечера пятницы.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира. Третий тур Мундиаля уже вовсю идет и определяет участников плей-офф. Давайте разбираться с самыми интересными моментами. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Какой счет?
0: Кот-д'Ивуар грохнул Кюрасао 2-0. Главным героем стал Пепе, оформивший дубль. Ивуарийцы впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Кюрасао уже заканчивает мундиаль на последнем месте группы Е. Эквадор выходит в плей-офф чемпионата. Команда, у которой было 0 голов после двух туров, вырвала победу у Германии 2-1 и добыла путевку в 1/16. Немцам же сохранить первую строчку группы Е поражение не помешало. Если и праздновать победный гол твоей команды, то вместе с любимой. Так решил главный тренер Эквадора Себастьян Бекасесе и полез на трибуны целоваться к жене после второго гола в ворота Германии. Семья прежде всего. Нидерланды выигрывают группу F. Подопечные Кумана разнесли Тунис 3-1 и завершили групповой этап на первой строчке квартета. В 1/16 финала их уже ждет сборная Марокко. Тунис же стал самой пропускающей сборной на этом мундиале. 12 голов. Япония и Швеция выходят в 1/16 финала. Команды расписали ничью в решающем матче группы 1-1 и гарантировали себе плей-офф со второго и третьего места соответственно. США, Австралия и Парагвай шагают в 1/16. Хозяева турнира устроили перестрелку с Турцией, в итоге уступив в концовке 3-2. А в другом матче Парагвая и Австралии были скучные нули. Тем не менее, в плей-офф из группы D прошли сразу три команды. Актуальная сетка плей-офф чемпионата мира пока такова. Выход в финальную стадию турнира гарантировали себе еще 7 команд. Кот-д'Ивуар, Эквадор, Нидерланды, Япония, Швеция, Австралия и Парагвай. Подтвержденные пары 1/16 по итогам игрового дня – Бразилия против Японии и Нидерланды против Марокко.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Больше команд, больше денег. FIFA планирует расширить клубный чемпионат мира 2029 года до 48 команд. В прошлом году было 32, но после того, как Челси заработал около 84 миллионов евро за победу, крупные европейские команды попросили FIFA расширить соревнования, чтобы увеличить шансы на квалификацию. Нико Пас из Кома возвращается в Реал. Мадридцы активировали клаусулу за обратный выкуп аргентинца в размере 9 миллионов евро. Впрочем, до понедельника у Кома будет шанс вернуть Ника за 60 миллионов евро. Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной. Об этом игрок написал в соцсетях. 30-летний нападающий решил больше не выступать за Чехию. На чемпионате мира Патрик сыграл во всех трех матчах группы и не набрал ни одного результативного балла. Шикарной концовки не выйдет, получается. Браун, игрок Баварии. Как и сообщалось ранее, за трансфер латераля мюнхенцы заплатят Айнтрахту 55 миллионов евро. Контракт на 5 лет. Андерсон, игрок Манчестер Сити. По информации Фабрицио Романо, горожане заплатят Ноттингему за англичанина космические 134,5 миллиона евро. Таким образом, сделка войдет в топ-2 самых дорогих трансфера в истории АПЛ.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Президент Эквадора объявил официальный выходной в честь победы над Германией. Сегодня в стране государственный праздник. Так решил президент Даниэль Нобуа. Он поблагодарил игроков и тренеров, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые моменты, сумели оправиться и подарить огромную радость всей стране. Сборная впервые за 20 лет вышла в плей-офф Мундиаля. Чем не повод отметить. Матчи чемпионата мира посетили более 3,7 миллионов зрителей. Это рекорд в истории Мундиаля, и предыдущий держался с чемпионата мира 1994 года в США, где на трибунах побывали 3,5 миллионов болельщиков. Заполняемость стадионов на турнире 99,7%, самая высокая за всю историю. Отец Рафиньи получал 80% доходов от рекламы контрактов сына, а также значительную часть его зарплаты. Это выяснилось, когда бразилец вместе с женой хотели купить особняк в Барселоне за 10 миллионов евро, но у них не хватило средств. Ситуация возмутила супругу бразильца и привела к пересмотру финансовых отношений между отцом и сыном. С тех пор семья оказалась разделена и находится в состоянии постоянного конфликта с отцом. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: наступает время любовного гороскопа после небольшой рекламы на волне Радио Витебск в хорошей компании.
1: Реклама на Радио Витебск.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-50-40.
5: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
6: Я поверил.
5: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Любовный гороскоп.
0: Вечером в пятницу попытаемся достучаться до звезд, что они нам скажут, что они спрогнозируют во взаимоотношениях М и Жо, как говорилось в одном фильме. Овны, сегодня не следует относиться к чему бы то ни было чересчур серьезно, пожалуй, даже к советам звезд. Постарайтесь верить только себе и своим чувствам, не оглядываясь на посторонние факторы. Ваш любимый человек обязательно это заметит и оценит. Тельцы, сегодня звезды не рекомендуют вам много говорить вашему любимому человеку о том, как он вам дорог и как вы его любите. Лучше докажите это делом или хотя бы взглядами, прикосновениями и объятиями. Близнецы, сегодня вам не просто будет уговорить вашего любимого человека сделать для вас то, что вам нужно. Даже если вы приведете 1001 аргумент, почему данное действие необходимо для блага вашего тандема, это все равно вряд ли поможет. Придется придумывать разные хитрости и тонкости. Раки, сегодня вам бесконечно надоест роль интеллектуала и вечно занятого человека, и вы позволите себе провести вечер вдали от дел, умных книг, философских бесед. Вполне возможно, ваш любимый человек не сразу поймет и оценит ваш выбор, однако звезды надеются, что рано или поздно он вас поймет. Львы, этим вечером ваше счастье, в том числе и вашей личной жизни, будет зависеть целиком и полностью от вас. Если вы сами за него бороться не будете, никто за вас этим неблагодарным делом не займется. Девы, сегодня вам не стоит забывать о том, что ваш любимый человек тоже имеет право на собственное мнение и на собственное видение ситуации. Поэтому не стоит чересчур на него давить и добиваться от него какой-то либо определенности.

0: определенной реакции на ваши слова и действия. Весы, сегодня вам очень захочется о ком-то заботиться. Скорее всего, вашей жертвой станет ваш любимый человек. Вашей нежностью и заботой будет столько, что она обрушится на него, как ведро воды. Скорпионы, благоприятный вечер для совместных танцев, причем даже не обязательно медленных и романтичных. Энергичный рок-н-ролл или разудалая полька тоже пойдут вам на пользу. Стрельцы, сегодня вы очень захотите заглянуть в будущее и узнать, что вас ждет в отношениях с вашим любимым человеком. Однако сделать это будет очень сложно, если не сказать, что и вовсе невозможно. Постарайтесь научиться жить сегодняшним вечером, благо он не так уж и плох. Козероги, наилучшее занятие для козерогов в этот день – поехать с семьей за город и взять с собой своих или его родителей, а на кого еще можно оставить сегодня детей, как не на родных. Поэтому вам нужно с партнером, взявшей за руки, пойти в ближайший лес и насобирать хвороста для костра на пару дней вперед. Далее, сегодня вы склонны к тому, чтобы делать ложные выводы из поведения вашего любимого человека и верить им безоговорочно. Увы, они далеко не всегда будут верными, и хорошо, если в половине случаев ими можно было руководствоваться при выборе той или иной модели поведения. Витиевато. Рыбы, сегодня вечером стоит поступиться своими амбициями. На второй чаше весов лежит нечто весьма важное для вашего любимого человека. Своего вы добьетесь просто чуть позже, а сейчас приоритетом должны стать его интересы. Всем прекрасного вечера.
1: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай».
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
5: на сайте «бутикавто.бай».
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
7: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на «Радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Еще раз, здравствуйте, всем хорошего вечера, хорошая компания на Радио Витебск. Мы постепенно приближаемся к программе приветов и поздравлений «Музыкальный агент», потому что как раз-таки целый час посвящен вашим словам, вашим пожеланиям и вашим музыкальным заявкам. Ну и традиционно мы предлагаем поиграть вам в трек вечера. А я так как-то говорю как будто напротив меня Анастасия Дроздова сейчас находится, но так как приболела ментально, да, она с нами, ну и как будто давайте мы устроим вот эту вот, хотел сказать, музыкальную сечу. Ну, не настолько сечу, но вот просто. Мне даже интересно, что выберет наш дорогой радиослушатель в данный момент. В общем, как всегда, в игре «Трек вечера» предлагаются две музыкальные вещицы. Вы за них голосуете своими, ну, в вайбере 707-71-071 красненькими или черненькими сердечками, да? Ну, то есть, допустим, ну, за одну песню красными, за другую черными вы голосуете. Так, ну, выбор следующий. Я вам предлагаю немножечко, ну, я не знаю, пошалить. Это две песни, совершенно нельзя их сталкивать, наверное, было. Но, тем не менее, в нашей фанатике я нашел песню Крэга Дэвида, которая называется «Walking Away».

Ну, когда-то звучало из каждого утюга эта вещь. Давайте, если вы считаете, что этот певец должен звучать в начале музыкального агента, то черненькие сердечки присылайте на Viber 707-71-071. А кто же выйдет на музыкальный ринг против этого певца? А вот давайте попробуем столкнуть и подкинуть Крэгу Дэвиду качулель.

0: тоже был прорыв. Прорыв музыкальный и прорыв... Ну, воздержусь дальше от каких-то либо слов. В общем, за Катю Лель голосуем красненькими сердечками. Ну, а потом мы посмотрим, кто больше наберет, соответственно, голосов, тот и будет звучать в музыкальном агенте. Ну, и я начинаю принимать как раз-таки ваши сообщения. Пишите Viber 7071071. Ну, и музыкальные заявки, если есть в нашей фанатеке, все, конечно же, выполняется.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в резиденции российского лидера на Валдае. Главы государств общаются в формате тет-а-тет, сообщает Белта. В переговорной повестке актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе. Заявление Владимира Путина и Александра Лукашенко для СМИ. Подписание документов по итогам встречи на Валдае не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Песков, передает ТАСС.
0: Политика.
1: В самое ближайшее время состоится заседание Совбез ООН по вопросу атаки украинского беспилотника на белорусский автобус. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков, сообщает Белта. В связи с террористической атакой на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, преимущественно детей, в Брянской области Российской Федерации 17 июня, Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о созыве срочного заседания Совета, отметил он. Принята резолюция 4-го международного антифашистского конгресса «В едином строю против фашизма. Помня прошлое во имя будущего» на пленарном заседании конгресса, передает Белта. В резолюции отображена констатация факта того, что сегодня человечеству вновь приходится сталкиваться с попыткой реваншизма самых деструктивных сил в мире. Идеи фашизма и его крайне агрессивные формы нацизма находят новых последователей в различных странах. В резолюции заявлено, что на Западе, а прежде всего в Евросоюзе, забыли, как тяжело человечеству достался мир и к чему способна привести убежденность в собственном превосходстве и исключительности.
0: В мире.
1: ЧП произошло в Пекине. В 109-этажный небоскреб China Zun, который также известен как башня Сетик, врезался легкомоторный самолет. Это случилось в центральном деловом районе Чаоян, где расположено это 528-метровое здание. Об этом информирует издание The Sun. Как уточняется, воздушное судно полностью разрушено, а в здании выбито два окна как минимум. По словам очевидцев, над местом крушения поднимался густой дым, а обломки самолета разбросаны у первого этажа высотки. По данным СМИ, из небоскреба эвакуировали людей. Около здания собрались пожарные, полицейские машины, кареты скорой помощи. Других подробностей пока нет.
0: Новости спорта.
1: Международная федерация тяжелой атлетики полностью восстановила в правах белорусских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета, пишет Белта. Соответствующее письмо было направлено на имя председателя Белорусской федерации тяжелой атлетики Павла Лобачева. В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил белорусских атлетов во всех возрастных категориях к турнирам под своей эгидой с национальной символикой без ограничений. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Итак, музыкальный агент на волне радио Витебск в рамках хорошей компании 19.08 в нашем пятничном в Витебске. Всех я поздравляю с наступающими праздниками и предлагаю, конечно, принять их активное участие. Ну а сейчас буквально через несколько минут начну зачитывать ваши сообщения, которые уже пришли к нам на Viber 707-01-071. Можно использовать также Telegram, такой же номер, конечно же. Пишите, пожалуйста. Что касается праздников на день сегодняшний, наверняка вы слышали, может быть, телефончик подсказки какие-то давал, но тем не менее, День Блаженства сегодня отмечается. Сегодня отмечается день рождения зубной щетки. Я сегодня рассказывал лайфхак, чтобы ваш мозг продолжал развиваться и не... Как-то помягче выразиться, да, чтобы мы не тупели, вот. Предлагают правшам чистить зубы левой рукой, а левшам, соответственно, правой. Так мозг, он как бы начинает, алло, такой, это ты что, хозяин, делаешь? И тогда у него новые там нервные связи, все дела. В общем, это полезно. Вот, еще сегодня отмечается Международный день розового вина. Конечно, моя напарница, которая приболела, никогда бы такого... повода и праздника вам не сказала, а я скажу. Так, теперь перейдем, друзья мои, к вашим сообщениям, которые уже пришли. Есть от Оли. Оля пишет: здравствуйте, передайте, пожалуйста, огромный привет любимому сыночку Менделеву Артему. Люблю, целую, крепко обнимаю. Надеюсь, Артем слышит. И есть еще от Светланы. Добрый вечер, любимое радио. Передайте привет из Гомеля Артему Менделеву. Поздравляем с успешной сдачей экзамена и победой в спортивном соревновании. Мы тебя очень любим и ждем дома. Твоя семья и крестная Светлана. Вот такое хорошее поздравление. Ну и добавим песню. Песня, которая звучит в начале музыкального агента, она выбирается нашими радиослушателями. Ну, такая нешуточная, конечно, борьба, но тем не менее, Катя Лель проиграла, и я предлагал же, да, Катю Лель и Крэга Дэвида. Между прочим, я, знаете, чему поразился? Вот Катя Лель, 2003 год, мой меладный, и дальше строчка «Я не права». Вы слышали когда-нибудь песню в 2005, в 2025, в 2026 году, где бы девушка пела «Я не права», а тогда пели, между прочим. Ну, вот и по делам. Слушаем Крэга Дэвида.
1: Музыкальный агент.

0: Отлично, вот и сообщения ваши начинают прилетать. Между прочим, музыкальные заявки, если имеются. Мы стараемся всегда выполнять, если есть все в нашей фанатеке. Здравствуйте, любимые ведущие. Сегодня у моих родителей Ольги и Виктора Морозовых годовщина свадьбы. Целых 25 лет. Мам, пап, вы для меня пример того, как можно идти по жизни рука об руку, поддерживать друг друга и даже ссориться так, чтобы потом вместе смеяться над этим. Спасибо вам за вашу любовь, за уют в доме, за то, что всегда рядом. Желаю, чтобы впереди было много счастливых лет, путешествий, тихих вечеров и поводов радоваться по мелочам. Люблю вас, ваша дочка Алина. Замечательно! Есть поздравления. Еще написал нам Виталий. Сегодня день рождения у нашего любимого дяди Сергея Петровича. Передаем огромный привет. Дядя Сережа, ты самый крутой советчик. Лучший водитель на свете. Желаем, чтобы все задуманное сбывалось, здоровье не подводило и каждый день радовал хорошими новостями. Пусть сегодня будет столько подарков, сколько песен в своем любимом плейлисте. И поставьте, пожалуйста, для дяди Сережи песню «Включи музыку».
1: Музыкальный

0: друзья мои, впереди у нас небольшая реклама, а потом опять ваши приветы и ваши, возможно, поздравления. Сейчас глянем.
1: Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музыкальный агент.
0: К сожалению, друзья мои, не все музыкальные заявки мы можем выполнить. Ну, вот как-то так получается. Но мы всегда стараемся быть лучше, всегда стараемся, чтобы настроение у вас было. И если вдруг какой-то музыкальной композиции нету в нашей фонотеке, ну, что-то как-то заменяем, но так, чтобы, как говорится, душа распахнулась. Так, что у нас есть на данный момент? Ольга написала: «Добрый вечер, любимое радио. Спасибо, приятно. Передаю привет Вадиму. И поставьте, если есть, Андрея Губина, такие звезды, как она». Вот, ну, перерыл все. Ну, вот, что-то другое есть, но, вот нету. Вот, и еще у нас, знаете, обычно... Ну, вот все музыкальные заявки выполняются по мере поступления, да, тоже... Надо это понимать, и как хорошо, что понимают. Кристина написала: «Добрый вечер, любимое радио». Тоже приятно. «Хочу поздравить мамулю Лебедеву Елену с днем рождения. Ты самая лучшая, я тебя очень сильно люблю». Ну, мы присоединяемся всем коллективам, конечно, к вашим словам. Вадим написал: «Добрый вечер, передаю привет своим сыновьям Владу и Егору». Опять вот с песни как-то мимо, но будет другая. А, Марина только что: «Добрый вечер, передайте мужу Сереженьке: любимый, ты самый лучший мужчина на свете, я очень сильно тебя люблю, восхищаюсь тобой и очень ценю то, что ты делаешь, но давай уже готовить шашлык от жены Марины». Ну и еще одно сообщение с музыкальной заявкой, я думаю, она... Эта песня «Ускорит приготовление шашлыка». Елена написала: «Добрый вечер, радио Витебск, вам, Александр, спасибо. С праздником города всех! Позитивного настроения! Передайте, пожалуйста, привет Татьяне, которая не любит праздники. Улыбнись, Танюша». И заявка «Технология, нажми на кнопку». Вот у каждого человека есть кнопка, нажав которую, все-таки у человека поднимается настроение. Главное – кнопочку найти.
1: Музыкальный агент.

что интересно, та самая Татьяна, которая не любит праздники и не улыбается, она улыбается в данный момент, потому что ей подруга привет передала или нет? Вот вопрос. Хотелось бы, чтобы у всех все-таки настроение было хорошее у всех. Андрей написал: «Добрый вечер, любимое радио. Передайте вечерний привет Лехе, Игорю». Лехе и Игорю. А утром они не слышат, я так понимаю. И мне отличной веселой смены. Спасибо большое. Дальше у нас есть... Оксана написала. «Привет любимому мужу Артему Найденкову. Любимый, напоминаю тебе, что сегодня праздник, день розового вина. Думаю, ты знаешь, что делать». Ну, задачку вы, конечно, Артему... задали. Теперь ему надо славить. Но он же мужчина, он же справится, правильно? Правильно. А еще есть наши радиодрузья, которые сейчас едут в аэропорт. Вот, они попросили у меня другую песню, но я поставлю другую, понимаете? Dive into the ocean, про то, как надо плавать в море в морешке. Вот если в морешко вы едете, к морешку, я вас поздравляю от всей души, и я думаю, что все белые зависти вам завидуют. Передайте привет и поздравления любимому мужу Андрею с началом отпуска. Едем в аэропорт, пусть все у нас получится. И вот поставьте песню. Ребята, хорошего настроения вам.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Витебске молодые прокуроры приняли присягу в день своего профессионального праздника. Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле приблизилось к 600. Ученые назвали волну жары в Европе сильнейшей за всю историю наблюдений. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: студент.
1: Вайбер и Телеграм 707-101-071. Это координаты музыкального агента. По возможности, конечно, выполняем ваши музыкальные заявки. Значит, вот и написали, можно ли передать привет Николаю от Николая друга Ярославу из Витебска с этой песней. Вот песни, к сожалению, этой у нас фанатики нету. Так, это вот, значит, я вот залез в Телеграм, да, то, что сюда прилетело, все, конечно же, озвучу. Еще к Вайберу перейдем. Так, здравствуйте, пишет Татьяна, передайте привет моему мужу Евгению Быкову, дорогой мой, люблю тебя, жена Татьяна. И есть еще у нас привет для коронного Сергея, привет от Тани, еще от мамы и от Тани. Вот такие вот приветы. А еще также есть у нас Любовь Михайловна. Добрый вечер, радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрею. Спокойного, уютного вечера. Пусть этот вечер принесет тебе уют, тепло, дружеское общение, отличное настроение и хороший отдых после трудового дня. Целую, крепко обнимаю, очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба.
0: Музыкальный агент. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Напомню, Вайбер, Телеграм 707-71-071. Написали такое. Передаю привет админам проекта в ОИ осуждают. Очень рада, что проект вышел из Реста. Лида, Руби, Данон, Энни и остальные, я вас очень люблю. Вы очень крутые. Но с песней не получится в данный момент этой. А дальше. СССР. Наш радиослушатель написал: «Добрый вечер, Радио Витебск. Вот и закончился наш отпуск на озере Лукомльском. Лукомльском, спасибо за дружную компанию. Огромный привет всем, кто нас посещал. Спасибо». Такая вот грустинка Конечно, какая-никакая, да. Наташа написала: «Доброго вечера, наше любимое радио. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моему мужу Александру. Умничка, что прошел техосмотр машины. Вот, может вас возить». Андрей написал: «Передайте, пожалуйста, привет, пожалуйста, пупсику в желтой тунике, который готовит ужин». Я думаю, что услышал ваш любимый человечек. И есть привет от Асфадельки. «Здравствуйте, Радио Витебск. Прошу передать привет сестре Диане, бабушке Гале, маме Наташе, племяшке Владосу. Дорогие мои, я вас очень люблю, вы самые лучшие. И прошу включить песню Дара Бангаранга. Послушаем».
0: Музыкальный

0: одну.
1: Реклама.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Еще сообщение есть, причем очень такое поздравительное, да и с музыкальной заявкой. А я напомню, это музыкальный агент, и, наверное, это последняя композиция, которую заказали как раз-таки сегодня. Здравствуйте. Вот что-то прилетело еще. Николай написал. Николя подписано так. Здравствуйте. Прошу передать привет моему хорошему другу Ивану Белинскому из городка «Привет». Мы передали. Передали. Мужчины, вам хорошего вечера. Здравствуйте. Хочу поздравить свою любимую тетю Ирину Васильевну с выходом на пенсию. Тетя Ира, теперь у тебя столько свободного времени, что можно успеть его и огород посадить, и сериал посмотреть, и просто посидеть за чашкой чая и никуда не торопиться. Пусть эта новая глава будет спокойной, радостной и полной приятных мелочей. Ты столько работала, что заслужила самый уютный и счастливый отдых. Мы тебя очень любим. Твоя большая семья. И поставьте для нее, пожалуйста, песню «Она танцует под шаде». Ну, такой повод. Чего ж не поставить?

0: становится музыкального агента. Последнее сообщение, которое пришло к нам от Ивана. Здравствуйте, хочу передать большой привет. И что отличный напарник в смене Николая Мясоедова из города Городка от напарника Ивана. Ну, как написано, так и передал. Я думаю, что самое главное – это эмоции. И главное, что адресат услышал свое имя и фамилию. И всем хотелось бы пожелать прекрасных выходных. Это была хорошая компания на радио Витебск. Услышимся в понедельник. Всем великолепнейших выходных. И поздравляю с праздником.
1: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. На площади Победы в Витебске молодые прокуроры сегодня приняли присягу в день своего профессионального праздника. У вечного огня в священном для каждого витебчанина месте молодые прокуроры перед лицом коллег и ветеранов поклялись свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, защищать права граждан и стоять на страже законности. В мероприятии приняли участие руководство прокуратуры области, представители силового и правоохранительного блоков, ветераны органов надзора. Прокурор Витебской области Андрей Скурат поздравил коллектив с Днем работников прокуратуры и вручил заслуженные награды проявившим себя сотрудникам.
1: В мире.
2: В Венесуэле число жертв двух мощных землетрясений достигло 589 человек, пострадали 2980. Эти данные сегодня сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Она отметила, что среди погибших есть граждане других стран: трое испанцев, 9 португальцев, 2 бразильцев, 1 итальянец и 2 китайцев. Родригес выступила перед представителями правительства и военного руководства, чтобы подчеркнуть масштаб координации усилий. Она выразила благодарность за прибытие международных спасательных отрядов, подчеркнув значимость глобальной помощи в условиях кризиса. Аномальная жара, с которой сейчас столкнулись многие страны Европы, стала рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте. Об этом сообщила международная климатическая организация World Weather Attribution, пишет The Guardian. Ученые обнаружили, что почти половина из 850 крупнейших городов Европы испытывает сильнейший тепловой стресс, вызванный сочетанием высокой температуры и влажности. Отмечается, что в ряде стран Европы, таких как Франция, Германия, Италия, Испания, температура превысила среднегодовые летние значения на 5-12 градусов. Экстремальная жара в ближайшие дни придет и в Беларусь. В воскресенье и понедельник на территории республики ожидается до 35-39 градусов тепла. Введен красный уровень погодной опасности. В условиях аномальной жары рекомендуется по возможности ограничить пребывание на открытом солнце, особенно в полуденные часы, носить легкую светлую одежду и головные уборы, использовать солнцезащитные средства, соблюдать питьевой режим, отдавать предпочтение воде комнатной температуры, избегать чрезмерных физических нагрузок, уделять особое внимание состоянию детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
1: Новости региона.
2: Легендарный конкурс «Витебская красавица» возвращается спустя 37 лет. В эти минуты в летнем амфитеатре стартует финал городского конкурса «Витебская красавица-2026». В год белорусской женщины это событие станет главным украшением Дня города. Своими выступлениями вечер украсят виртуозная гитара Дидюли, лирика Сергея Любавина, энергия Виктория Олешко, страсть Рикардо Форези и магия голосов легендарного ансамбля «Белый птах». Трансляцию будут вести телеканалы «Беларусь-4», «Витебск» и «Витебск». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом», партнер компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск» час по-русски.

0: девочки смеются.
1: Реклама.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски.
4: Всем привет, с вами Нюша. Вы слушаете мою песню на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Более 10 предприятий Витебской области заключили контракты с российскими партнерами на форуме регионов. Air France приостановила полеты между Парижем и Киншасой после выявления вируса Эбола у пассажира. В Витебске состоялась презентация обновленного выставочного зала «Духовской круглик». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: Реклама. Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Час по-русски на «Радио Витебск».

0: Час по-русски.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Более 10 предприятий Витебской области заключили контракты с российскими партнерами на форуме регионов. Об этом сообщил журналистам на полях 13-го форума регионов Беларуси и России председатель комитета экономики Витебского облсполкома Дмитрий Новацкий. В основе любых связей лежит коммуникация, и такие мероприятия, как форум регионов, позволяют нам глубже понимать наших партнеров из России и проблемы, которые иногда встречаются как шероховатости во взаимодействии, решать на стадии их зарождения. Соответственно, как итог таких форумов, наш экспорт прирастает за прошлую пятилетку в 2.5 раза. Хорошая динамика сохраняется у нас в этом году, обозначил Дмитрий Новацкий. Сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной на погранпереходе белорусско-украинской границы Новая Гута. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне возвращено столько же пленных. Беларусь вновь сегодня стала гуманитарным коридором для Москвы и Киева. За время конфликта состоялось более 70 обменов. Белорусская сторона обеспечивает максимально комфортные и безопасные условия обмена. Организованная доставка из аэропорта в пункт пропуска, горячее питание, продуктовые пайки, всесторонняя медицинская помощь.
0: В мире.
1: Французская компания Air France временно приостановила полеты между Парижем и Киншасой после выявления случая заражения вирусом Эбола у пассажира, совершившего полет по этому маршруту 23 июня. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении авиакомпании, пишет газета Le Figaro. Ранее сообщалось, что во Франции выявили первый случай заболевания Эболы после крупной вспышки этого вируса в Демократической Республике Конго. Диагноз был подтвержден у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго. Заболевший был немедленно помещен в специализированное медучреждение.
0: Новости региона.
1: В Витебске состоялась презентация обновленного выставочного зала «Духовской круглик». Завершена модернизация настольной диорамы «Витебск XIV века», на которой воссоздан замок великого князя Альгерда и панорама древнего города. Замок был самым мощным на восточных рубежах и превосходил по размерам Виленский. В «Духовском круглике» расположены 5 уровней с авторскими экспозициями, посвященными истории Витебска и истории Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Приходите увидеть обновленное пространство и погрузиться в историю древнего Витебска. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска «Автосалон 74-22».

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленинградский 130/1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: дает вам возможность оценить, ощутить мир, в котором вы находитесь. Увидеть его, пройти в него. Вот тогда вы начнете ощущать действительно мир, нарастание и его совершенство.
1: То есть человек открывается, что он не в этом мире находится, да?
0: Ну, каждый из нас находится в своем мире.
1: Это и есть просветление.
2: Радио Витебск.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью плюс 11-16, завтра днем от 23 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».
2: Категория 12+.

0: Реклама.
1: BM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Категория 12+.
3: Это танцплощадка.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-7777. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью плюс 11-16, завтра днем от 23 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это

0: телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону плюс 375 20 950 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать. Им хочется нежности, им хочется жить. Мир рушится, но продолжает любить. Им хочется радости и от счастья.

кажется, но продолжает нас удивлять. И только одно я не должен забыть.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.